Песня, под которую в свое время разбивались миллионы сердец, а сегодня под нее так приятно не спать и танцевать в 3 часа ночи, да, лежа в постели, ну или будучи за рулем. Бакара, Карамия на Ретро-ФМ. Моя дорогая переводится название этого хита. Если ваша дорогая сейчас сопит рядом с вами, укройте ее, поцелуйте и продолжайте наслаждаться бессонницей. Ребята с нашего двора уже на подходе. Вы группу Любэ через пару минут.

0: Здравствуй, как ты живешь? Отличный вопрос для полчетвертого ночи, отвечать на который не обязательно, хотя бы потому, что вопрос этот носит чисто риторический характер. Так что со спокойной душой, друзья, отправляемся дальше в компании команды Bad Boys Blue и группы Blondie, которая появится здесь уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

проплыл, уплыл, развеялся и исчез сиреневый туман, а вместе с ним исчезает потихоньку и ночь. Ну а впереди уже ждет утренний экспресс. В качестве кондуктора выступлю я, Тимур Соколов. Ну и поедем мы вместе с вами в новый день. Старт в 4 утра. Не опаздывайте.

0: Но не надо нам половину. Мы предпочитаем все целиком и сразу. И рекомендации звезд здесь не исключение.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 сентября, на календаре четверг. Подходящее время для подведения итогов. В течение дня возможны резкие повороты. Привычные планы или ожидания могут внезапно измениться. Имейте в виду. Далее по порядку. Овны, используйте этот день для уборки, систематизации и завершения того, что давно тянулось. Тельцы, вы, возможно, почувствуете внутреннее напряжение из-за желания быть искренними и страха быть обиженными. Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может подвести. Раки, внимательнее отнеситесь к информации, велика вероятность неверно истолковать слова других. Львы, день подходит для покупок и вложений средств, лучше займитесь оценкой текущей ситуации. Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность, сегодня легко запутаться. Весы, сегодня неожиданно могут оказаться на виду темы, которые долгое время были скрытыми. Скорпионы, сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова. Стрельцы, помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показать свой профессионализм. Козероги, ваше доброе меткое слово способно поддержать других. Водолеи, не допускайте импульсивных решений, они могут привести к потере контроля или конфликтам. Ну и, наконец, рыбы, будьте деликатнее, слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомнить о себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

вот, в принципе, для того, чтобы все это сделать, по крышам бегать, Наташку за косу, на самокате по двору, для этого не обязательно быть маленьким. Это можно сделать в зрелом возрасте. Детство для мужчин, оно, знаете ли, не заканчивается никогда. Главное, чтобы к 45 годам ты уже нашел себе свою единственную любимую Наташку и самокат. Ну, с поиском самокат проще, конечно, чем с любимой Наташкой. А вообще, если бы я был султан, что было бы тогда, уже скоро споет Юрий Никулин.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах!

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Експрес. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: Четверг, 10 сентября 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает актер театра и кино, народный артист России Игорь Костолевский. Всенародная популярность к нему пришла после роли в фильме «Звезда пленительного счастья». Далее были «Ася», «Гараж», «Тегеран 43», «Отпуск за свой счет», «Сказка, рассказанная ночью», «Законный брак», «По главной улице с оркестром» и другие любимые нами фильмы. Поздравляем Игоря Костолевского с днем рождения, здоровья, успеха во всем. Также день рождения сегодня отмечает эстрадная джазовая певица, актриса, народная артистка России Лариса Долина. Она обладает выдающимися вокальными данными, блестящей техникой исполнения. В ее дискографии более 20 альбомов, а ее голос звучит более чем в 70 кинокартинах и мультфильмах. В этот день, в 1938 году, родился Евгений Татарский, кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Именно он снял фильмы «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Колье Шарлотты», «Джек Восьмеркин» и «Американец». В 90-х он много работал над телевизионными сериалами, в частности «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила». В этот день, в 1894 году, в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде. Таксист Джордж Смит, не справившись с управлением, въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов. 10 сентября в 1993 году, в этот день на американском телевидении состоялась премьера первого эпизода знаменитого фантастического телесериала 90-х годов «Секретные материалы». Последняя серия была показана в марте 2018 года. За это время сериал стал обладателем 4 «Золотых глобусов», многократным номинантом и обладателем «Эмми», а также других премий и наград. 4:32 уже в столице. К ежедневнику вернемся в следующем часе. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка «Саприна» «All of Me» на Ретро-ФМ.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

0: Это не просто певица и одна из королев диско. Это настоящая икона стиля. Она была одной из первых, кто ввел моду на короткие джинсовые шорты, в которых потом щеголяла полстраны. Да чего там полстраны? Полмира. Горячая штучка Сабрина на Retro FM с хитом под названием All of Me. Далее Рейжа и Тодд Кутуньо. Но прежде на балет отправимся в компании Игоря Корнелюка.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Retro FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Сергей Жа, I love to hate you. От ненависти до любви, да будет вам известно, один утренний кофе и порция классных хитов от Retro FM. За чашкой ароматного совсем скоро послушаем Сиси Кейдж и песню посвящения всем Настям от Юрия Антонова и группы Аракс. 4.50 уже в столице, это утренний экспресс, меня зовут Тимур Соколов, путешествие в новый день продолжается. Всем доброго!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов утра в Москве. Желаю счастья и доброго утра всем, кто просыпается в компании Retro FM.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Вперед в новый день.

0: Фил Коллинз на Ретро FM с песней Another Day in Paradise, Рай в шалаше, ну или Ад во дворце. Что сулят звезды на сегодня, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Если кто-то подзабыл, напомню, 10 сентября, четверг на календаре, подходящее время для подведения итогов. В течение дня возможны резкие повороты, привычные планы или ожидания могут внезапно измениться, так что будьте готовы. Далее по порядку. Овны, используйте этот день для уборки, систематизации, завершения того, что давно тянулось. Тельцы, вы, возможно, почувствуете внутреннее напряжение из-за желание быть искренними и страха быть обиженными. Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может подвести. Раки, внимательно отнеситесь к информации, велика вероятность неверно истолковать слова других. Львы, день не подходит для покупок и вложений средств, лучше займитесь оценкой текущей ситуации. Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность, сегодня легко запутаться. Весы. Сегодня неожиданно могут оказаться на виду темы, которые долгое время были скрытыми. Скорпионы. Сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова. Стрельцы. Помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показывать свой профессионализм. Козероги. Ваше доброе и меткое слово способно поддержать других. Водолея. Не допускайте импульсивных решений. Они могут привести к потере контроля или конфликтом. Ну и, наконец, рыбы, будьте деликатнее. Слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомните себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: утренний экспресс. Позитив. На ретро-ФМ.
1: How deep is your love? Вот и узнаем, насколько глубока ваша любовь к жизни и проявление в этой жизни всего самого позитивного, особенно с утра. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал RetroFM в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. Заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал RetroFM в Максе, пост «Позитив» в социальной сети RetroFM. Отправляйте свое послание, я все увижу. Через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню самое главное, друзья. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от RetroFM прекрасный, шикарный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным утренним настроением. Всем желаю удачи.
0: Позитив.

0: Поговаривают, что если начать день с ламбады, то можно услышать хрустящий голос собственной поясницы. Так что особо там не усердствуйте, как говорится, без фанатизма, друзья, и в танцах тоже, тем более с утра. 5:30 в столице. По традиции в это время рассказываю историю этого дня и чем он знаменателен.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 10 сентября 2026 года, четверг. В этот день, в 1964 году, родился Евгений Белоусов, эстрадный певец. После первого же его появления на экранах телевизоров в 1988 году с песней «Алушта» в программе «Утренняя почта» он стал одной из самых популярных фигур на отечественной эстраде конца 80-х годов. Песни «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Девчонка-девчоночка» и «Такое короткое лето» пела вся страна. Их мы и сейчас слушаем с большим удовольствием на Ретро-ФМ. День рождения сегодня отмечают певица, актриса, народная артистка России Лариса Долина, актер театра и кино, народный артист России Игорь Костолевский, гитаристы, один из основателей американской рок-группы Aerosmith Джо Перри, кинорежиссер, сценарист и продюсер, который подарил нам кинокомедию «Один дома» Крис Коламбус, английский актер-продюсер Колин Фёрт, британский кинорежиссер, сценарист и второй муж Мадонны Гай Ричи, также российский актер и режиссер-постановщик Максим Виторган. 10 сентября в 1756 году в Петербурге императрицей Елизаветой Петровной был основан первый русский театр, ныне Александринский, или, как он называется официально, Российский государственный академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина в красноречии Александринка. Пушкинский театр. Несмотря на свой почтенный возраст, Александринский театр, поддерживая сложившуюся за века репутацию театра мастеров, и сегодня располагает одной из сильнейших актерских труп «Россия». Помимо драматических спектаклей, на его сцене организуются балетные представления с участием зарубежных и российских исполнителей. Сегодня отмечается неофициальный, но очень красивый праздник – Международный день макияжа. Он посвящен красоте, творчеству и самовыражению через макияж. Уже по традиции в этот день люди экспериментируют с образами, делятся советами в соцсетях и поздравляют визажистов. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка, группа «Самоцветы», «Мой адрес — Советский Союз».
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Да, идеальная песня для всех, кто любит путешествовать, даже не вставая с дивана. Ну а наше путешествие в новый день продолжается, друзья. Утренний экспресс на всех парах несет нас вперед, где нас уже ждут Мираж и Мрекери.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Да, кроме музыки нас с вами связывает еще и огромное количество ваших сообщений, которые вы присылаете к нам сюда в позитив. На Ретро-ФМ. Доброе утро. Значит, я цитирую дословно, значит, в 4 часа проснулся, махнул кофейку и порулил в город Рыбинск по работе. Отличный город, очень красивый, дорога прекрасная, всем позитива, удачи на весь день. От Георгия сообщение. Классные дороги, Георгий. Я тоже слышал, что Рыбинск очень красивый город. Вчера в клубе «Мозаика» в Иркутске проводился квиз по фильмам Леонида Гайдая. Наша команда заняла первое место. Ольга, Лидия, Константин, Людмила и Дмитрий. Вот эти имена победителей. Мои поздравления. Ну, кто знает, друзья, может, и сегодня вам повезет. Но не будем торопить события. Привет из Владивостока. Наконец-то солнечно у нас. Валерич написал. Это радует, Валерич. Доброе утро, Ретро-ФМ. Завтра в отпуск едем в Воронеж на матч «Факел Балтика». Мой сын играет за «Балтику». Защитник Воротынов Сергей. Большой привет всем балтийцам. 14 октября летим в Калининград. Всем хорошего дня и позитивного настроения. Мама Лариса написала. Мама Лариса. Ну, пусть сын Сергей, несмотря на то, что он защитник, обязательно забьет гол «Факелу». И зажжется новая звезда на российском футбольном небосклоне. Мессенджер Макс под постом «Позитив». Оставляйте свои позитивные сообщения. Следующую порцию ваших посланий озвучу через полчаса. Ну и напоминаю, что на кону тостер.
0: Позитив.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: Четверг на календаре, 6 часов в столице, полет нормальный, настроение отличное, а утро доброе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: Но ночь, все уже, тю-тю, улетела. А вот что ждать от дня сегодняшнего, попробуют подсказать звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 сентября, четверг. Подходящее время для подведения итогов. В течение дня возможны резкие повороты. Привычные планы или ожидания могут внезапно измениться. Далее по порядку. Овны, используйте этот день для уборки и завершения того, что давно тянулось. Тельцы, вы, возможно, почувствуете внутреннее напряжение из-за желания быть искренними и страха быть обиженными. Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может подвести. Раки, внимательно отнеситесь к информации, велика вероятность неверно истолковать слова других. Львы, день не подходит для покупок и вложения средств, лучше займитесь оценкой текущей ситуации. Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность, сегодня легко запутаться. Весы. Сегодня неожиданно могут оказаться на виду те темы, которые долгое время были скрытыми. Скорпионы, сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова. Стрельцы, помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показывать свой профессионализм. Козероги, ваше доброе и меткое слово способно поддержать других. Водолеи, не допускайте импульсивных решений, они могут привести к потере контроля или даже конфликтом. Ну и, наконец, рыбы, будьте деликатнее, слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомнят о себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что, поехали. Свежая порция ваших сообщений. Цитирую дословно все, что имеется к этой минуте. Привет, любимая Ретро-ФМ. Привет всем добрым людям. Сегодня один выходной. Впереди плотный график без права на передышку. Но я знаю, пока играет Ретро-ФМ, мой аккумулятор вечен. Я справлюсь. Спасибо, вы лучшая подпись. Ленусик, Ленусик, конечно, справитесь. Мы в случае чего поможем. Доброе утро, Ретро-ФМ. Мы с мужем уже по традиции завтракаем под любимую музыку Ретро-ФМ и едим наши любимые тостеры. Наслаждаемся хорошей музыкой. Желаем всем хорошего настроения и позитивного дня. Из Севастополя Ксюша написала. Приятного аппетита и классного дня Севастополю и вам, Ксюша. Личный пламенный привет. Ну и судя по тому, что вы уже едите любимые тостеры, тостер вам, видимо, уже и не пригодится. Позитива 2. В Сибири отличная погода. Вчера было ясно, плюс 29 градусов тепла, выше нуля. Второй позитив. Завтра пятница. Ура! Написал Андрей из города Северск Томской области. Вот это круто, вам повезло с погодой. Ну, в Москве сегодня тоже обещают теплую погоду. Подробнее о ней чуть позже. А вот пока следующее сообщение. Доброе утро. Сегодня у моей мамы день рождения. Поздравляю ее с таким замечательным днем. Желаю самое главное крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ждем тебя сегодня в гости. Маму зовут Любовь, город Стерлитамак, Республика Башкортостан. Подпись «Дети, внуки», зять и снакха написала нам Даша. Даша, поздравления с днем рождения. Желательно отправлять в программу «Феличита». Она выходит у нас 14 по Москве. Доброе утро, наше любимое радио Ретро-ФМ. Мы переехали с семьей в город Нерюнгри. Прошло всего 10 дней, а наши дети уже адаптировались в школе, завели новых друзей. Ну а мы с мужем трудоустроились в ту компанию, в которой хотели работать. Это ли не позитив и удача? Пишет нам Александра из города Нерюнгри. Нерюнгри — это, если не изменяет мне моя память, Республика Саха-Якутия. Да. Похвалила сейчас где-то меня моя учительница по географии. Так, друзья, следующая порция ваших сообщений через полчаса. Ну и там же подведем итоги. И кому-то из вас подарим тостер за самое позитивное сообщение. Мессенджер Макс под постом «Позитив». Пишите. Есть еще время.
0: Позитив.
2: На Ретро-ФМ.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
9: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+. Вечеринка.
16: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
17: В неповторимом миксе. Каждый день.
16: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
19: «Ретро-ФМ».

0: про Russian Girls, и не только Girls пойдет речь далее. 6.30 уже в столице. История этого дня и чем он знаменателен прямо сейчас.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Четверг, 10 сентября 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает эстрадная и джазовая певица, актриса, народная артистка России Лариса Долина. Она обладает выдающимися вокальными данными и блестящей техникой исполнения. За ее плечами более 20 альбомов, множество различных престижных премий и наград, а ее голос звучит более чем в 70 кинокартинах и мультфильмах. Поздравляем Ларису Долину с юбилеем, желаем счастья, красоты и продолжать радовать нас своим талантом. В этот день, в 1964 году, родился Евгений Белоусов, эстрадный певец. После первого же его появления на экранах телевизоров в 1988 году с песней «Алушта» в программе «Утренняя почта» он стал одной из самых популярных фигур на отечественной эстраде конца 80-х. Песни «Девочка моя синеглазая», «Ночной такси», «Девчонка-девчоночка» и «Такое короткое лето» пела вся страна. Их мы и сейчас слушаем с большим удовольствием на Ретро-ФМ. 10 сентября в 1931 году родилась Люсьена Овчинникова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, но почти везде ей доставались лишь роли второго плана и эпизоды. Настоящая слава к ней пришла после выхода на экран комедии «Девчата», где ей досталась роль Кати. Еще одну запомнившуюся зрителям роль актриса сыграла в комедии «Большая перемена». В этот день, в 1993 году, на американском телевидении состоялась премьера первого эпизода знаменитого фантастического телесериала 90-х «Секретные материалы». Последняя серия была показана в марте 2018 года. За это время сериал стал обладателем 5 «Золотых глобусов», многократным номинантом и обладателем «Эмми» и других премий и наград. А еще сегодня отмечается Международный день макияжа, День разноцветных букетов, День обмена идеями, День полуфабрикатов и День карамельного чизкейка.
1: Ежедневник.
2: На ретро.

0: Slice me nice.
1: Нарежь меня нежно. Переводится эта песня от Фэнси. Но будем считать, что это о празднике, который отмечается сегодня. День карамельного чизкейка. Ему посвящают музыкальное творение. И желаю приятного аппетита всем, кто в эту минуту трапезничает. Ну а кто в ближайшем будущем будет трапезничать вкусными тостами из тостера от Retro FM, узнаем уже совсем скоро.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Финальная порция ваших сообщений. Позитивное, перспективное мое настроение. Предвкушаю тостер в подарок на скорый мой день рождения. Хлеба свежий кусок, в него входит квадратненький, выскакивает лихо уже зажаренный, аккуратненький. Эх, опять моя фантазия кулинарная. Опять не остро получился, а рифма ординарная. Это вот нам Елена из Ульяновска все пишет стишки свои красивые. Ну и поверьте, Леночка, я думаю, что допишитесь вы скоро до тостера, который, возможно, достанется вам именно в день рождения. А пока нет, потому что есть еще сообщение. Привет, Ретро-ФМ, у нас всю неделю стоит жара, просто лето, и сегодня мы с подругами собираемся на озеро, на отдых. Ура, будет очень весело, ведь это мои родные, любимые Катя и Оля, это Томская область. Угу. Хорошо. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Пишу вам из Тулы. Слушаю вас каждое утро, когда собираюсь на работу. Ваша музыка – мой заряд позитива на весь день. Арсений. Арсений.

держать, мы стараемся для вас. Ну а тостер, друзья, сегодня отправляется в город Нерюнгри Александре и ее семье. Цитирую еще раз сообщение. Доброе утро, наш любимый РТФМ. Мы переехали с семьей в город Нерюнгри. Прошло всего 10 дней, а наши дети уже адаптировались в школе, завели новых друзей. А мы с мужем трудоустроились в ту компанию, в которой хотели работать. Это ли не есть позитив и удача? Александра, город Нерюнгри. Да, Александра, именно это и есть тот самый позитив, за который мы дарим вам тостер. Ну и поздравляем, конечно же. На этом все, друзья. Я Тимур Соколов и Утренний Экспресс. С вами прощаемся. Передаем эстафетную палочку шоу «Первая смена». Саша Светлов, Фрид Субботина здесь с 7 утра. Оставайтесь с нами. Будет хорошо.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: это первая смена. Ну а кому же еще быть? 7.00, как-никак, на столичных часах. Всем бодрейшего утра. И, конечно, с нами Вадим Ривман, который уже подготовил новости. Доброе утро, Вадим.
1: Я уже рассказываю, да, привет всем, доброе утро. Итак, Минпромторг России поддержал расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас, напомню, льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Также федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным материнским капиталом и другими мерами поддержки. Идею дополнительных льгот на покупку машин для многодетных семей ранее поддержал Владимир Путин. Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи возросло до 8 человек. Как сообщили в оперштабе Кубани, 5 человек были доставлены в медицинские организации. Еще троим оказали помощь на месте. Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. Между тем, беспилотники впервые атаковали арктический регион. Дроны долетели до Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе. Это примерно 2500 километров от границы с Украиной. Атака шла на промышленный объект, беспилотники сбили, но из-за упавших обломков произошло возгорание. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Размер ущерба устанавливают. Знаковый спортивный объект открылся во Владикавказе. Это первое в своем роде круглогодичный бесплатный беговой центр. Он построен в рамках пилотного проекта Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Большое спортивное пространство возвели на берегу Терека всего за 4 месяца. Центр сможет принимать до 400 посетителей ежедневно. Внутри комплекса общий зал, тренировочные площадки, удобные раздевалки, зоны восстановления и питания. Вслед за Владикавказом такие беговые центры появятся еще в более чем 20 городах России. Ну и последняя названа самая красивая девушка в мире. Победительницей конкурса «Мисс Мира 2026» стала учительница литературы из Доминиканской Республики. В финале, который прошел во вьетнамском городе Нячанг, 24-летняя Джахери Мола Домингес обошла конкуренток из Испании и Малайзии. На родине Домингес преподает английский для детей и работает корреспондентом американского телеканала Univision, вещающего на испаноязычную аудиторию. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99.25. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: утро! Саша Светлов, Ирина Субботина с вами.
1: Здравствуйте,
0: ну что, пора начинать. Как говорится, открываем жалюзи, чтобы облегчить себе приятный подъем. Да, мы же скоро с Ритой обещаем, что половать призами и играми.
1: Ты что ты вообще начал-то с утра? Я пока в шоке сижу. Я понимаю, что ты намекаешь на родную речь, конечно же. Но мне уже немножечко страшно.
0: А надо людей заранее предупреждать. Потому что уже через 40 минут, даже раньше, мне кажется, мы будем проверять вашу грамотность в игре «Родная речь», где есть 5000 рублей и 5 сложных вопросов.
1: А еще мы для вас придумали классную тему, но об этом чуть позже. А пока давайте послушаем музыку.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на четверг, на 10 сентября. Подходящее время для подведения итогов. В течение дня возможны резкие повороты. Привычные планы или ожидания могут внезапно измениться.
2: Овны, используйте этот день для уборки, систематизации и завершения того, что давно тянулось.
1: Тельцы, вы, возможно, ощутите внутреннее напряжение из-за желания быть искренними и страха быть обиженным.
2: Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может сбоить.
1: Раки, внимательнее относитесь к информации. Велика вероятность неверной истолковать слова других.
2: Львы, день не подходит для покупок и вложений средств. Лучше займитесь оценкой текущей ситуации.
1: Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность. Сегодня легко запутаться.
2: Весы сегодня неожиданно могут оказаться на виду темы, которые долгое время были скрытыми.
1: Скорпионы, сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова.
2: Стрельцы, помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показать свой профессионализм.
1: Козероги, ваше доброе и меткое слово способно поддержать других.
2: Водолеи, не допускайте импульсивных решений, они могут привести к потере контроля или конфликтам.
1: Рыбы, будьте деликатнее, слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомните себе.
2: А мы напоминаем вам, первая смена, с вами просыпаемся. Утро-то какое? Ну, утро, оно есть утро.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 10 сентября, четверг. Первая смена, Саша Рита вас приветствует.
2: Приветствуем вас.
1: И напоминаем, что четверг — это кино. Да, день кинопремьер обычно. Мы всегда делимся тем, что можно посмотреть. Вот что сегодня, например, выходит в прокат. И это мы сегодня обязательно сделаем, но позже. А начнем с того, что сегодня же день рождения. Да, один выдающийся кинорежиссер и продюсер отмечает. Гай Ричи.
2: С днем рождения, Гай! Если ты нас слышишь, вообще счастье, здоровье, любви. Приподнял, обнял.
1: Гаюшка подняла, покрутила, да?
2: Да.
1: Да, ну что, он подарил нам, конечно, очень много классных фильмов, но вот один из них стоит такой особняком. «Большой куш», который в нашем прокате и под другими названиями выходил. Да, если не смотрели, обязательно гляньте. Вот есть классический такой дублированный перевод, да, есть в переводе «Гоблина», там чуть ближе к правде.
2: К народу.
1: Да, ближе к народу, прямо вот с переводом того самого сленга, который присутствует в фильме. Ну, мы сегодня, конечно, будем говорить не про фильм и даже не про азартные игры, да, там как раз фильм про то, как вот удача может свалиться и свести с ума любого. Мы будем говорить про большой куш, то есть такое понятие, которое вошло в нашу жизнь, отвечающее крупный выигрыш, большую добычу и вот такое неожиданное большое обогащение, когда опа, и судьба улыбнулась тебе.
2: О, я вспомнила. Есть такое, да? Я сначала думала, о каком большом куше рассказать. Ну, много чего есть, но как бы, да, ну не знаю, как об этом рассказать. Потом подумала рассказать про радио, как я вообще в свое время попала на радио, потому что я просто уехала тусоваться на сочинский фестиваль, а мне сказали, нет, девочка радиофонная, давайте прослушаемся. Я такая, ну ладно. А потом вспомнила про сумку. И такая, да конечно же, какая работа, какие тусовки. Значит, я очень мечтала об одной сумке. Ну просто невероятно. И думала, ну у меня такой никогда не будет. Ну-ка, она стоит как вообще гараж, наверное, для автомобиля. И думала, никогда такой в жизни у меня не будет. Да как вообще можно на это потратить деньги? И ты не поверишь, я познакомилась с одной девушкой, гримером. И она в какой-то момент просто сказала, слушай, я с тобой познакомилась, у нее все нормально, давай так, ей, в принципе, работать никак в жизни в это не надо. Вот, и она позвонила мне утром, сказала, ты знаешь, делаю благотворительную распродажу, вот только тебе, вот дай мне 7 рублей условно, а я тебе вот эту сумку. Я до сих пор
1: сумка
2: ее ношу.
1: Жива?
2: Ты что, я ее ношу только на самые важные мероприятия. Если видите меня с сумкой, знаете, сегодня что-то важное происходит в моей жизни.
1: А ты копеечку носишь в самой сумке, это же напоминание о том, как она досталась. Символ победы, символ успеха.
2: Думаешь?
1: Ну, может быть, привлекать, чтобы удачу.
2: Хорошо бы еще пару сумок таких.
1: Да, ну большой куш может быть любым, хоть связанный с сумкой, хоть с квартирой, да, хоть. Мы семье решили, что самый большой куш это то, что мы встретили друг друга. Она просто один раз сказала: ой, это моя самая большая удача. Но мне после этого как-то неудобно говорить: ой, а у меня там сумка или футбольный мяч, или гонорар, там, знаешь, который. Хорошо, ты тоже у меня самый большой куш в жизни.
2: И прятал в этот момент такой, ну, ладно.
1: Да, слушайте, ребят, ну, про огромную неожиданную удачу сегодня будем говорить. Кстати, есть статистика. Знаешь, какие самые удачные дни вот в лотерее?
2: Давай.
1: Больше всего выигрышей. Среда. На втором месте пятница. Но это все как бы, да,
2: опасный,
1: это вчера по завтра. А что же про четверг говорят? А четверг — это самый удачный день для покупки лотерейного билета. Или рискованного дела, чтобы начинать его. Так что, ребят, не благодарите. Сегодня четверг, знаете, что делать.
2: Так, друзья, ну что, давайте говорить сегодня о самом вашем большом куше. Пишите во все наши соцсети. У нас есть Макс, у нас есть группа ВКонтакте и другие соцсети. Вы везде пишите, а мы найдем и как зачитаем.
1: Да, обязательно расскажите. Вот самая большая неожиданная удача, которая в вашей жизни случалась. Как вы этим воспользовались? Может, не знаю, у вас секретные формулы этой удачи есть. Делитесь историями и проверенными методами тоже в комментариях. А мы найдем и обсудим.

0: готовые наши. Да, сегодня говорим про большой куш. Сегодня встречаем четверг. Сегодня Саша Рит с вами, как и всегда.
1: Так, ну, говоря про большой куш, сейчас я расскажу про группу людей, которые мечтают его поймать очень внезапно для себя и для нас всех. Зумеры московские массово увлеклись чем? Спросишь ты, рыбалкой, отвечу я.
0: Сказку про золотую рыбку почитали.
1: Это очень внезапно. Мне нравится, где они собираются. Их локация Патрики, конечно. А где же еще? А там есть комьюнити. В словах Патрики и комьюнити рыбалка как будто немножечко торчит, да? Но все-таки есть такое. Выросло до 2500 человек вот это комьюнити рыболовов. А люди рыбачат на чистых в основном у Курского вокзала и на Котельнической набережной.
0: Да, теперь, то есть, уже вопрос будет не сколько нормально зарабатывать, а сколько рыбок в месяц нормально вылавливать, да,
1: да,
0: в жизни.
1: Я вот такую поймал!
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
13: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
3: RetroFM.

0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы плавненько готовим деньги для первой игры, а он уже все подготовил. Самый четкий, актуальный, рано встающий из нас. Он... Скажите, как его зовут?
0: Скажи, Влад.
1: Ну, вот сейчас и будет на 3 минуты.
2: Новость о клубника.
1: Вадим Ривман с актуальной информацией.
3: Ой, надо такой рингтон поставить на телефон. Сейчас классно было. Обязательно перепишу. А сейчас о новостях действительно пару минут. Так, выплаты молодым семьям за рождение 3-го ребенка ввели в 33 регионах нашей страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на изученные нормативные акты. Меру поддержки за рождение 3-го и последующих детей устанавливают сами регионы. Выплата полагается, если родителям на момент появления ребенка было меньше 36 лет. Самую большую выплату, отмечу, в 600 тысяч рублей могут получить молодые семьи из Псковской области. Минтранс России направил Ханою предложение по мокрому лизингу самолетов вьетнамских авиакомпаний. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Его слова приводят РИА Новости. Мокрый лизинг – это аренда самолета вместе с экипажем, полным техническим обслуживанием и страховкой. Инициатива сейчас находится на рассмотрении у вьетнамской стороны. Напомню, накануне Владимир Путин сообщил, что многие россияне выбирают Вьетнам для своих отпусков и путешествий. Только за первую половину этого года страну посетили свыше 800 тысяч туристов из России. Производство красной икры в России сократилось втрое. Вылов тихоокеанских лососей в этом году оказался на 135 тысяч тонн меньше, чем прогнозировали в Росрыболовстве. Но производители уже фиксируют рост цен. По данным аналитического центра Рыбного союза, икра горбуши подорожала на 79%, до 18,5 тысяч рублей за килограмм. Нерки на 93%, до 17 тысяч. Ранее стало известно, что показатель добычи красной икры в России может стать одним из худших за последние 20 лет. Дональд Трамп в очередной раз предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь. Об этом американский лидер заявил в Далласе на национальном съезде правящей республиканской партии. Президент отметил, что Соединенные Штаты вновь контролируют Ормуз, через который проходит большая часть мировых поставок нефти. Также он добавил, что цены на энергоресурсы снизятся после победы Вашингтона в конфликте с Тегераном. Напомню, американский лидер неоднократно уже предлагал переименовать Ормузский пролив в свою честь. 27 марта Трамп заявил, что для достижения успеха в переговорах Ирану следует открыть Ормузский пролив, при этом он назвал его проливом Трампа. Кроме того, 30 апреля американский лидер в одной из соцсетей опубликовал фрагмент карты, на которой Ормузский пролив был назван в его честь. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99,25. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7.35, точное московское. Саша, Рита здесь, здрасте.
1: Родная, родная. Ты я сразу же решил,
0: родненькая, знаешь. Ты моя. Ну, вот здесь, кстати, ударение может перейти в этом удлиненном варианте слова. А вот те примеры, которые мы приводим, там все строго. Одно ударение правильное, а второе либо неправильное, либо допустимое, но оно не считается.
1: Если что, мы говорим про игрушку «Родная речь». Друзья, звоните, будем играть, будем бороться, будем выигрывать до 5000 рублей. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вечеринка. Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе. Каждый день
6: ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Новый учебный год, новая игра, родная речь, в которой 5 сложных слов с разными ударениями. Нужно определиться и желательно выиграть 5000 рублей. Но это если ответ будет максимально точным. Ольга из Перми будет биться за деньги. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
3: Ольга, здравствуйте.
1: Вы вот к нам ради чего больше? Ради денег или ради грамотности?
2: Нет, я хочу проверить свои силы в эфире.
1: Все-таки знания, да?
2: Все-таки игра в эфире отличается от игры, когда ты просто слушаешь, когда другой человек отвечает.
3: Конечно. Тогда будет точно интересно.
1: Вот посмотрите на свою правую руку. Дрожит? Или вы себя контролируете на все 100?
2: Ну, не на все 100, но я надеюсь, на 80% контролирую.
3: Это более чем достаточно.
1: Да, мы вам желаем удачи, да, будем произносить вам разные слова. Вам нужно отвечать не там первое, второе, а конкретно произносить слово с тем ударением, которое вы считаете правильным. Дальше подведем итог. Хорошо. И решим, сколько денег вам отдавать. Готовы?
2: Готово.
1: Поехали.
3: Итак.

0: Не набирайте. Но идем дальше.
1: Так, далее у нас были заговор или заговор.
0: Да, вы сказали заговор, это правильно. Это 1000 в вашу копилку. Далее, вы сказали трицератопс, динозавр. Именно так его и надо произносить. Это еще 1000 рублей. Запросто, сказали вы исходу, и это еще 1000 рублей, правильно? Ну и, наконец, дремота. Конечно же, дремота никакая не дремота, и это тоже приносит вам 1000 рублей. 4 из 5, 4000 рублей от Ретро-ФМ.
1: Это даже больше, чем 85% получается. Все да, 90, да. Если честно.
2: Да, да, можно только... было столяр по аналогии с маляром.
0: Возможно, да-да. Ну, у всех свои ассоциации. Ну, вот честно скажу, есть такая история. Один раз даже вот, когда на мероприятии награждал я, да, и меня просили сказать столяр. Вот была дискуссия на эту тему у меня с профессионалами, которые непосредственно работают в этой сфере. Да, поэтому в какой-то степени вы тоже и в этом вопросе были правы, но мы не приняли это как правильный ответ, потому что словарь говорит иное. 4000 – это очень круто.
1: Вы молодец.
0: Оль, вы умница, да. Я бы сказал, вы отличница все равно у нас, потому что это, по-моему, пока максимальный результат.
1: Это максимально. 5 у нас никто еще не выигрывал.
0: Будем ждать того, кто выиграет 5000 рублей. Ну а пока YMCA танцуем!
3: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Двойной Чпипл каждый раз. У нас и в утреннем шоу, и в вечернем шоу, и по воскресеньям, и по субботам. Да когда не включишь.
1: Retro FM, если звучит YMCA,
2: а
1: всегда плечики двигаются.
2: Что думаешь, будет играть YMCA?
1: Тогда сам приемник такой откажется.
2: Он заберет тысячу, да, с карты спишет.
1: Да, у нас только включат на Retro FM. Ну потому что у нас игра «Родная речь». Как иначе-то можно? Здесь мы проверяем грамотность свою и вашу. Вот сегодня узнали 5 новых слов. Может быть, старых, ну как правильно произносить? Столяр, заговор, трицератопс, запросто, дремота. Говорите так и получайте 5000 рублей от RetroFM.
2: А еще говорите, вернее, рассказывайте нам про ваш самый большой куш во всех наших соцсетях, потому что именно такая у нас сегодня тема, и мы очень скоро все это прочитаем.
3: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру.

0: Знак плюс.
1: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня 10 сентября мы начали наш утренний разговор с дня рождения известного кинорежиссера Гая Ричи, который подарил нам, как в том числе, фильм «Большой куш», и решили обсудить, вот на секунду отойти, может быть, от азартных игр, откуда это все пришло, а вообще в жизни какой самый большой куш у вас случался? И, может быть, у вас есть, ну, какая-то схема своя, хитрая. Как
2: Анжелика
1: вам удалось этого добиться?
2: Пишет нам: «Доброе утро всем. У меня самая пресамая удача по жизни случилась 13 лет назад, когда чисто случайно в февральский вечер я открыл ноутбук, от нечего делать начала смотреть фотки людские и проголосовала за одну. Чем все закончилось? А закончилось тем, что уже 14 лет вместе, и я не вижу жизнь без моего Валерки». Выиграла Валерку, понимаете, Анжелика, мы вас с этим поздравляем.
1: Да, Асватор пишет: «Приветствую. Мне в лотерее, например, не везло никогда. А вот в 19-м, 20-м, 21-м покупал в одном гипермаркете с большой скидкой одежду, да, все подряд. Майки по 9,99, тельняшки по 9,99. В общем, он перечисляет все, что купил по 9,99, и говорит, что ему, бывало, даже удавалось продавать вещи потом выгодно. Вот в 90-е этим промышлял. У него были раки-ножницы, игрушки такие популярные были. И лягушку еще прислали. Вот я лягушку, честно говоря, такую не помню. Да, слушатели вот могут посмотреть и, может быть, подтвердить, тоже таких коллекционировали.
2: Светлана нам пишет: «Здравствуйте, только не подумайте, что я хочу к вам подмазаться. Это чистая правда. В 12-м году я играла с местным еще филиалом Ретро-ФМ. Выиграла путевку в Москву на концерт. Вместе со мной полетели еще два победителя. Пролет, проживание, сам билет абсолютно бесплатно. Ох, наплясались мы на танцполе и пели вместе Сиси Кэтч, Альбана, Джан Моранди, Баккарат. Ну, в общем, там все-все-все наши написаны. В общем, так устали, что еле стояли. Но когда вышел Африк Симон, вот, со своей Амана Кукарелла, не сдержались и так пустились в пляс. Вот, правда, до гостиницы практически передвигались как улитки. Это было лучшим подарком и память на всю жизнь».
1: Из всей истории мне вот интересно было, кого ты зашифровала под этим. Вот, потому что сейчас мы прервемся. Про большой куш обязательно почитаем. И сейчас споет Владимир... Владимир Пресняков все-таки споет.
2: А потом будет...
1: Стюардесса по имени Жанна.
2: Ну, наш великий.

0: столице уже 8. Начинаем самый удачный день этой недели от первой смены. Потом все объясним. А сейчас все четко, кратко и актуально. Новости от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги, начиная с 1 октября следующего года. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда уже приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал его, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора. Владимир Путин желает добиться мира на Украине, об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, если и Зеленский хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо. Глава Белого дома не исключил трехсторонней встречи с участием США в будущем. Состоявшийся телефонный разговор с Путиным Трамп охарактеризовал как «отличный». Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ранее, напомню, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил сделать сентябрь облегченным месяцем для школьников начальных классов и отменить в этот период домашние задания, а также контрольные работы, чтобы дети смогли плавно погрузиться в учебный процесс. Ну и последнее. Лев Толстой заговорил голосом ИИ. В нейросети стала доступна возможность общения с ИИ-персонажем классика. Пользователи могут задать Толстому любой вопрос, от творческих советов до бытовых тем, а благодаря воссозданному голосу услышать ответ так, как если бы его произносил сам писатель. Все реплики ИИ персонажа строятся на цитатах из произведений и дневников Льва Николаевича. Для воссоздания голоса Толстого специалисты изучили сохранившиеся архивные аудиозаписи, отобрали наиболее качественные фрагменты, очистили их от шумов и адаптировали собственную модель синтеза речи. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99.25, а на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем удачного дня!

0: Три минуты девятого. Столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, ну что, фраза «говоришь, как Лев Толстой», ну или на словах «заиграл новыми красками». Наконец-то услышим, как это могло звучать в оригинале.
1: Саша и Рита, как вы поняли, друзья, в эфире. Вот, сегодня будет весело. Такое утречко.
0: Да, будет свой контроль, будет Modern Talking, будет тема большого везения, или как мы это называем, большой куш вашей жизни, самый-пресамый. Ждем ваши истории в социальных сетях и наслаждаемся хитами, проверенными десятилетиями.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Гороскоп на четверг, на 10 сентября. Подходящее время для подведения итогов. В течение дня возможны резкие повороты, привычные планы или ожидания могут внезапно измениться.
1: Овны, используйте этот день для уборки, систематизации и завершения того, что давно тянулось.
0: Тельцы, вы, возможно, ощутите внутреннее напряжение из-за желания быть искренними и страха быть обиженным.
1: Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может сбоить.
0: Раки, внимательнее отнеситесь к информации. Велика вероятность неверно истолковать слова других.
1: Львы, день не подходит для покупок и вложений средств. Лучше займитесь оценкой текущей ситуации.
0: Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность. Сегодня легко запутаться.
1: Весы, сегодня неожиданно могут оказаться на виду темы, которые долгое время были скрытыми.
0: Скорпионы, сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова.
1: Стрельцы, помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показать свой профессионализм.
0: Козероги, ваше доброе и меткое слово способно поддержать других.
1: Водолеи, не допускайте импульсивных решений, они могут привести к потере контроля или конфликтам.
0: Рыбы, будьте деликатнее, слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомните себе.
1: И просыпайтесь в классном настроении вместе с нами.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: 8:14 на часах. Доброе утро, наши фартовые. Ну и те, кто еще ожидают в жизни свою самую большую удачу.
1: Так, мы сегодня говорим про большой куш, и я для тебя подготовила игрушку. Итак, смотри, значит, правила очень простые. Я тебе кое-что говорю, а ты выбираешь, куш или большой куш.
0: Хорошо.
1: Ну, большой, прям вот так, знаешь, прям как будешь говорить, прям большой куш. Вот, ты готов?
0: Да, давай.
1: Ну что, первое, погнали! Нашел 1000 рублей в зимней куртке.
0: Ну, пусть будет большой куш, если это первый раз осенью.
1: Так. Встал на весы после отпуска. Столько же.
0: Куш просто.
1: Как для тебя. В самолете никто не сел на соседнее кресло.
0: Это большой куш. Это счастье. Это спокойный сон.
1: Нашел место на парковке у дома.
0: Долго она за тебя это будет делать.
1: Это для Саши был большой куш.
0: Еще раз.
1: Нашел место на парковке у дома.
0: Это огромный прибольшой куш.
1: Ожидаем. Опа! Заказал джинсы онлайн. Подошли с первого раза.
0: Это куш.
1: Далее. Вызвал такси эконом, а приехала машина тариф выше.
0: Это типичный куш.
1: Хорошо. Проснулся ночью, посмотрел на часы. А до будильника еще 4 часа.
0: Пусть будет большой, приятный, теплый такой куш.
1: Далее. Достал наушники из кармана, а они не запутались.
0: Это счастье. А с гирляндой это победный куш.
1: Ну и давай последнее. Вспомнил пароль с первой попытки.
0: Это куш. Благодарим.
1: Вот такие вот, друзья. Надеюсь, что у вас тоже вызвали какие-то эмоции, да, какой-то куш. Но о том, что такой куш в вашей жизни большой такой, пишите во все наши соцсети, а мы все прочитаем.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: Так, ну немного битвы мужчин и женщин сейчас в прямом эфире. Не мы с тобой, а вот вообще в целом и по исследованиям. Вот как думаешь, кто, мужчины или женщины, могут держать в одной руке больше предметов?
2: Ну, мне кажется, исходя из того, что конкретно сегодня в моей женской сумке, наверное, женщины, потому что там можно найти все.
1: Да, возможно, потому что ты увидела тренд, который вирусится. Девчачья хватка, назвали так. Девушки, да, ну там видосики есть, показывают, сколько предметов могут держать одновременно. Стакан с кофе, телефон, ключи, солнцезащитные очки, косметику, наушники, кошелек, это вот все вот они.
2: Ну, это must have, это между двух пальцев.
1: Да,
2: что
1: да,
2: дальше?
1: Последовательницы тренда считают, что навык свойственен девушкам из-за патриархата, так как женская одежда, в отличие от мужской, исторически лишалась функциональных карманов. По этой причине женщины, ох, как глубоко копнули. Мужикам
2: сейчас
1: удобно шили, а этим
2: так
1: не сделали карманчики.
2: Не этим, а
1: вот
2: женщинам.
1: Да, а знаешь почему? Мужчины вот это все вот не могут держать.
2: Почему?
1: А потому что нам сложно, когда несешь ее на руках, понимаешь, еще и вот эти предметы второстепенные держишь.
2: Ладно, ладно, выкрасился, засчитали.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
0: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3 этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Шоу «Дорогие гости».
13: На Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
13: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.

0: столичных, 8.29. Вы слушаете Retro FM. Здесь Маргарита.
1: О, да,
0: не
1: да,
0: только песня, но и ведущая. И Александр. Ну и для тех, кто с 1 сентября сказал, все, больше никаких соцсетей. Для тех, кто только слушает Retro FM. Вот я зашел все-таки в эти соцсети. И знаете, увидел, что 12 сентября программа Ю. Знаете, про кого будет? Про легендарного Джо Кокера. Турурум, да, не пропустите, с 13 до 14 еще одна интереснейшая программа от нашего Юр Гурьянова, так что можете ставить себе напоминалочку, ну и будем переходить к актуальным новостям.
2: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30, в эфире Ретро-ФМ новости, в студии Нелли Рахманова, здравствуйте. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании текущего учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при которых олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено более миллиона человек, пишет ТАСС. В Татарстане выросло число работающих граждан, желающих сменить место работы. За 8 месяцев текущего года в кадровый центр работы России обратились 20 700 человек, из которых 6 100 человек, 29,5%, уже имеют работу, но рассматривают другие варианты. Год назад таких заявлений было около 2000. Среди занятых соискателей наиболее активны продавцы, бухгалтеры, экономисты, менеджеры и инженеры. Почти половина обращений приходится на возрастную категорию 35-49 лет, еще 34% на граждан старше 50 лет, пишет РБК. В Казани введут временные ограничения движения на улицах Тульской и Технической. Они связаны с работами при строительстве сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса. С 23 часов 19 сентября до 5 часов 20 сентября движение ограничат на улице Тульской в районе пересечения с улицей Технической. Кроме того, с 5 сентября по 30 ноября ограничения будут действовать на улице Технической на участке от улицы Тульской до улицы Тихорецкой, сообщает портал мэрии Казани. В подростковых клубах Казани стартует серия открытых мастер-классов со специалистами по спортивным направлениям. Занятия рассчитаны на подростков от 13 лет и не требуют предварительной подготовки. Первое занятие пройдет 16 сентября в 19 часов в клубе «Арена». Участники изучат основы карате. 17 сентября в 19 часов в клубе «Яротам» состоится мастер-класс по спортивно-бальным танцам. Адреса клубов доступны на сайте и в социальных сетях МБУ «Подросток», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это были новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Retro.

0: Так, 8:35 на московских часах. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, это правда. Это правда, что 8:35. Вот. А если бы вы сказали, что сегодня пятница, это был бы фейк. Ну, это я так намекаю на нашу игру «Фейк-контроль», you know, как.
0: Ну, прям взяла страну, обманула,
1: обманула
0: сейчас. Да,
1: обманула всех. А вот номер скажу правдивый. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Звоните, будем играть «Фейк-контроль». Будем выигрывать сертификаты в маркетплейс на 3, на 5 тысяч рублей. Ждем вас.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на улице Технической от Воскресенской до Сары Садыковой и на проспекте Ямашева от Чистопольской до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
4: 16+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Приятно, что дозвонилась к вам.
1: Добро пожаловать.
2: Да, Лена, как у вас с интуицией?
0: Я думаю, очень хорошо.
1: И это очень хорошо. А теперь пока что единственный такой выбор, знаете, за которым ничего не стоит, делаем. Тут мы не играем, тут мы слушаем, что хочется. Школа, дыня, гольф.
2: Выбирайте категорию.
0: Школа.
1: Приняли, погнали.
2: Итак, в Финляндии
1: в школе запрещено вызывать школьника к доске, если он того не хочет.
2: Просто усилить Финляндию надо было.
0: Это правда.
1: И это правда. Местная система образования строится на уважении к личным границам ребенка и психологическому комфорту.
2: А прикольно, да? Иди к доске.
1: Я вспомнила свою школу.
2: Сиди, пожалуйста. Да-да-да.
1: Что там личные границы, уважения?
2: Ну что, ребят, домашнее задание мы не хотим. Ну как скажете, хорошо. Хотите вообще меня поменять на кого-то? Вот на Елизавету Петровну, например, да? Тоже хороший учитель.
1: Хороший.
2: До чего это дойдет, да? В Японии учебный год начинается с 1 января. Правда или ложь?
0: Правда.
2: А это неправда. В Японии учебный год начинается с цветения сакуры. Да, обычно там апрель.
1: Красиво. В Германии лучшая оценка не 5, а 1.
0: Давайте будет пусть правда.
1: И это правда. В Германии действительно используется обратная шкала от 1 до 6, где 1 это лучшая оценка, а 6 это худшая.
2: Ты шестерошник. Сам ты шестерошник.
1: Итого у вас 2 из 3. Вы были правы. Ваша интуиция пушка-бомба. Вообще все супер.
2: Ну и подарок. Сертификат на 3000 рублей. Елен, знаете уже, на что потратите?
0: Ой, здорово.
2: В корзиночку уже отложили. Все нормально. Я уверен, что там есть вариантики, да?
0: Да, конечно. Я сама педагог, поэтому потрачу на свои.
2: Прекрасно.
1: Ой, спасибо вам большое за ваш труд, мы хотим сказать.
2: Да, ну и как-то с наступившим новым учебным годом и с таким наступающим пока издалека днем педагога.
1: Да, друзья, я напоминаю, что у нас сегодня тема «Большой куш», поэтому обязательно пишите про ваши большие куши, что у вас случалось в жизни во все наши соцсети, а мы обязательно прочитаем очень скоро.
3: Фейк-контроль. Первое изменение.
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
14: Реклама 18+.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальный.

0: уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня говорим про самую большую удачу в вашей жизни. Вот какой большой куш у вас случался? Делитесь не только историями, но, может быть, и какими-то методами, секретиками личными. Вадим пишет: «Доброе утро, первосменщики. Я, конечно, подозреваю, что мне порой часто везет по жизни, но секретом своей удачи поделиться не смогу. Не потому что жадный, а потому что сам не знаю, как происходит. Дама Фортуна, она такая, дама коварная. Когда я вообще впервые узнал про первую смену на Ретро-ФМ, у меня сразу проскочила мысль: это я удачно зашел и не выходит до сих пор. Вадим, привет тебе.
2: Татьяна пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ. В детстве перед пионерским лагерем мой папа попросил меня купить 10 лотерейных билетов. Я купила и уехала. А когда приехала, узнала, что мы выиграли швейную машинку. Но родители выигрыш отдали знакомым взамен на деньги. В итоге она у них толком не работала, а я-то очень люблю шить. И кто знает, может быть, у меня бы она работала всю жизнь. Больше билеты не покупаю». А это, знаете, со своим кушем им делиться нельзя. Вот получили, да, что-то, это вам, это подарок. Пользуйтесь им, очень надеемся, что у вас такое еще в жизни обязательно произойдет в ближайшее время.
1: Желаем, по крайней мере, искренне. Александр пишет: «Регулярно слышу от ровесников разговоры про врачей, таблетки и анализы. А я не помню, когда в последний раз был у врача. И в аптеку захожу только за аскорбинкой. Считаю, что мне крупно повезло». Александр, продолжай в том же духе.
2: Аленка пишет о наболевшем: «Доброе утро, приехал на заправку, а там никого. Заправилась, уехала, а люди сутками стоят за бензином. Вот так вот, вот такая удача».
1: Что ж, спасибо, ребят, за истории. Мы не закрываем тему, продолжим разбирать ваши истории и подходы к большой удаче. Обязательно пишите в нашем Максе, пишите в социальных сетях, найдем, обсудим и еще дадим несколько интересных советов, ну и поделимся историями уже состоявшегося большого куша. Кто знает, может быть, и вам это пригодится.

0: что за утро намечается? Говорят, четверг самый фартовый день. Ну вот и проверим. Столица 9.00. Это первая смена. Никогда не опаздывает. Вадим Ривлан с актуальными новостями на Ретро-ФМ.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в России появятся единые учебники по физике. Министерство просвещения нашей страны совместно с Российской академией наук и Московским физтехом разрабатывают единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровня. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, ключевое новшество заключается в том, что эти учебники будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами, и будут отвечать современным достижениям науки и техники. В России начали страховать автомобили от ударов дронов. Об этом пишут «Известия». Одна из страховых компаний запустила отдельный полис. Его стоимость от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 000 000 рублей. А полис покрывает ущерб от падения беспилотников и их частей, а также связанные с этим повреждения. Эксперты отмечают, что стандартные полисы КАСКО в большинстве случаев не покрывают ущерб от дронов. Экзаменационные билеты на знания ПДД для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. Их нужно пересмотреть. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты, автоэксперт Александр Холодов. Он подчеркнул, что важно проверять не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям. Общественная палата запустила уже платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции ПДД. Каждый желающий в результате может предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения, добавил Холодов. Минувший август стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Средняя глобальная температура в августе этого года на Земле составила почти плюс 17 градусов. А об этом сообщает Рейтер со ссылкой на данные Европейской климатической службы. До этого сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордом июля 1983 года, а именно 23 дня. Ну и последнее. В России регистрируют товарный знак «Гарри Поттер». Компания Warner Brothers Entertainment подала соответствующую заявку в Роспатент. Бренд позволит продавать украшения, аксессуары, посуду, косметику, еду и напитки, в том числе пиво, а также предоставлять рекламные услуги. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» запланирована на 25 декабря. Он будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень» авторства Джоан Роулинг. Кстати, уже анонсирован и второй сезон «Гарри Поттера». За 7 месяцев до премьеры первого съемки стартуют уже этой осенью. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек. Евро 99.25. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
0: Три минуты десятого, столица. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Из чего же будет состоять наше ближайшее часовое путешествие, Маргарита?
2: Из Руссу туристу – это раз. Из новостей спорта – это два. Ну и, конечно же, из нашей темы. Мы сегодня обсуждаем большой куш – это три. Ну а давай четыре про классную музыку. Хочешь, ты скажешь?
0: Да, конечно. У нас здесь кого только не будет. И Стиви Уандер забежит. И Абба будет. Зодиак. Ну а сейчас Венга Бойс на Ретро-ФМ.
3: Саша и Вида!

0: Гороскоп на Ретро FM. Первая
1: смена. Так, а сегодня же четверг. Вообще, сразу не понял. 10 сентября. Подходящее время для подведения итогов. В течение дня возможны резкие повороты, привычные планы или ожидания могут внезапно измениться. А еще астрологи говорят, что самый фартовый день.
2: Опа, овны, используйте этот день для уборки. А вдруг что найдете под шкафом? Систематизация и завершение того, что давно тянулось.
1: Тельцы, вы, возможно, ощутите внутреннее напряжение из-за желания быть искренними. И, конечно, из-за страха быть обиженным.
2: Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может сбоить.
1: Раки, внимательнее отнеситесь к информации. Велика вероятность неверно истолковать слова других.
2: Львы, день не подходит для покупок и вложений средств, то лучше займитесь оценкой текущей ситуации.
1: Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность. Сегодня легко запутаться.
2: Весы, сегодня неожиданно могут оказаться на виду темы, которые долгое время были скрытыми.
1: Скорпионы, сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова.
2: Стрельцы, помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показать свой профессионализм.
1: Козероги, ваше доброе и меткое слово способно поддержать других.
2: Водолей, не допускайте импульсивных решений, они могут привести к потере контроля или к конфликтам.
1: Рыбы, будьте деликатнее, слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомните себе.
2: А сейчас очень даже ожидаемо, мы напомним вам новости спорта.

0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня будет хоккей, будет теннис, будет футбол и даже немного фигурного катания. Ну, начнем с коньков, которые поагрессивнее. Фанбет на чемпионате КХЛ Салават Юлаев проиграл Борису. Крупный счет, классный матч 6-8. Акбарс обыграл Трактор 2-1. ЦСКА победил Торпедо в сухую 3-0. Ну, а Лада, в свою очередь, уступила СКА со счетом 1-2. Что там в теннисе? Есть и хорошие новости, и не очень. Карен Хачанов на отказе соперника вышел в 1/2 финала US Open. Это здорово. А вот Мира Андреева проиграла Коко Гауф в 1/4 финала женской сетки. Но ничего, дождемся и побед нашей Миры. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим игроком июля-августа в Альфа-Банк РПЛ. Жубал победил голосование экспертов, а Маркиниса выбрали фанаты. Еще ЦСКА купил полузащитника Ивана Олейникова у Крыльев Советов за 100 миллионов рублей. Поздравляем и его, и ЦСКА. Спартак предложил Монако 19 миллионов евро за Александра Головина. Готов предложить самому футболисту контракт на 3-4 года. Зарплаты примерно 4,5-5 миллионов евро. Таковы условия хавбека. Ну что ж, следим за развитием сюжета. Пока все на уровне слухов. Среда в Лиге Чемпионов выдалась результативной. Давайте пройдемся по самым ярким матчам. Барселона разгромила Норд 5-1. Рафини сделал дубль, у Ямаля 1+2. Далее ПСЖ забил 6 голов Слованом. Ферран сделал хет-трик, у Дембеле 2+2. Ну и Матвей Сафонов вновь пропустил. Да, окончательный счет 6-1. Ливерпуль одержал волевую победу над Атлетико 2-1. Арсенал благодаря голу Эдегора обыграл Наполи на выезде на 1-0. Ну и Галатасарай, отмечу, Алексей Батраков уступил Спортингу 1-3. Наш хавбек ни разу не пробил, допустил 10 потерь, пасовал с точностью 77%, да, мы внимательно следим за его игрой. Ну, его заменили на 64-й минуте. Если что, о великих. Криштиану Роналду забил 979-й гол в карьере. У него вообще 3 гола в 5 матчах в этом сезоне. Чикаго сыграл в ничью с Интером, где играет Месси. Ну, в общем, Левандовский и Казимира забили, а у Месси есть ассист. И в завершении. Российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-3 в Китае. Этап пройдет с 6 по 8 ноября в Шэньчжэне. Обязательно будем болеть и не только за Владислава, но за всех наших фигуристов, которые примут участие в этих соревнованиях. Это все новости спорта к этому часу. Давайте нам Стиви Уандера.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Приветики всем, кто с нами только что. Ну, давайте расскажем о том, чем же мы занимаемся.
1: Ты смотри, у нас тут большой куш. Опять он заговорил стихами. Приветики тем, кто с нами только... Может, ты рэпер в душе?
0: В стрессе я такой Александр Сергеевич, знаешь. Что-то просыпается.
1: Да, вот он.
0: Так, о чем хотелось рассказать? Мы же вот про самую большую удачу, о том, как она случалась в жизни у людей. Что это было? Ну, и может, есть какие-то методы, да? Хотел рассказать о самых странных предметах, приметах на удачу со всего мира.
1: Давай.
0: Например, в Китае грязные руки — это к деньгам. Да-да-да, у азартных игроков есть жесткое даже суеверие. Если ты начал выигрывать или купил счастливый билет, ни в коем случае нельзя мыть руки, иначе смоешь фарт.
1: Да, знаешь, как не менять руку, говорят. Вот, наверное, тут такая же история.
0: Да-да-да. Например, в США есть такая традиция — одежда наизнанку. Многие американцы говорят, что если случайно надеть футболку или носки наизнанку, это к внезапному кушу. А те же постоянно надел, но по другой причине.
1: А у нас наоборот. У нас одел наизнанку. Тебя там что, бить будут? Нужно, чтобы кто-нибудь тебя хоп и шлепнул.
0: Ну, говорят, магия действует только при случайной ошибке. То есть, да, специально вот это делать смысла нет. Ну и в Англии есть денежная ладонь. Если чешется левая ладонь, это к деньгам. Но чтобы примета сработала на 100%, англичане советуют сразу почесать руку о деревянный предмет и положить ее в карман, типа раз, и спрятал выигрыш.
1: То есть сначала нужно достать из кармана некий деревянный предмет, да, чтобы
0: это не было... Можно просто деревянный предмет там что-то почесал и потом руку спрятал просто. А деревянный предмет может быть вокруг, хоть, как говорится, деревянный человек.
1: А вот давай, хорошо, у нас какой тут деревянный предмет есть в студии?
0: Ну, обычно, знаешь, в этот момент вот так делают.
1: Это он сейчас по голове себе постучал.
0: Да-да-да, по дереву же говорят у нас в стране.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigma, Palazzo d'Agoy, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Tower. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Ищите уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
20: Вечеринка ретро-ФМ.
21: Ровно в 21.00.
22: Лучшие танцевальные хиты
21: в неповторимом миксе.
22: Вечеринка ретро-ФМ.

0: Ну а будет это шокомиллион, ну мы так и ожидали, в принципе. Узнаем уже через пару минут. Это я про новости от Вадима Ривмана, что-то там подготовил. Сразу скажу, на Евро вас ожидает небольшой, но приятный сюрприз.
1: Да, представляешь, Вадим заходит в студию и говорит: ребята, у меня для вас шок. Надо ему дать такую идею. И танец с ним разучить небольшой.
0: Он часто так и заходит, ребят. Присел, готов. А мы слушаем. Вадим Ривман.
2: Повеселились, обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги уже начиная с 1 октября следующего года. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят уже судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал его, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора. Выплаты молодым семьям за рождение третьего ребенка ввели в 33 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные нормативные акты. Меру поддержки за рождение третьего и последующих детей устанавливают сами регионы. Выплата полагается, если родителям на момент появления ребенка было меньше 36 лет. Самую большую выплату в 600 тысяч рублей, отмечу, могут получить молодые семьи из Псковской области. Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи возросло до 8 человек. Как сообщили в оперштабе Кубани, 5 человек были доставлены в больницу, еще троим оказали помощь на месте. Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ранее, напомню, замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать сентябрь облегченным месяцем для школьников начальных классов и отменить в этот период домашние задания, а также контрольные работы, чтобы дети смогли плавно погрузиться в учебный процесс. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99,25, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: 7.35, good morning, can you help me?
1: Yeah, hello. Значит, таким образом, лингвистическим, Александр пытался вам сказать, что через несколько минут мы будем играть с вами «Русо-туристу». Игра, где мы с вами учим иностранные языки. Это раз. И выигрываем нашу любимую термокружку. Это два. Мне осталось только номер три. Это номер телефона. 23-24-88-3. Ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Зорги до Кулгали, на улице Петра Витера от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице Кулгали от Фучика до Комиссара Габишева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026.
1: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Первый смене на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем руса-туриста Дмитрия из Волгограда. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Дмитрий, скажите, частенько удается выбираться из Волгограда куда-то далеко? Куда-то, где говорят уже на других языках?
2: Бывает, да. Бывает.
1: А есть любимая страна, вот направление, где бывали? Или, может быть, повторяете?
2: Ну, с женой в Турции бывали.
3: Да. Жаль, что сегодня не турецкий, мы загадываем.
1: Да, но турецкие курорты у нас уже были. Как были и греческие курорты. Но это я про наш круиз 2026, круиз Ретро-ФМ говорю.
3: Да, друзья, ну что, мы сегодня отправимся в Грецию. Прям вот мы с Сашей. Мы там были не так давно. Вот,
1: и была конкретная история. Дмитрий, а вы не бывали в Греции еще?
2: В Греции не был.
1: Ну вот сейчас хотя бы так в фантазиях удастся побывать и, может быть, даже выиграть фирменную термокружку от Ретро-ФМ. Давайте сосредоточимся. Ну, представьте такую ситуацию. Вот был у нас когда круиз Ретро-ФМ, гуляли мы, значит, с Ритой по Греции. И тут она спрашивает одного продавца мороженого, далеко ли пляж? Да, ну и что же ответил он?
3: А он ответил: и паралия, и не поликонда.
1: Он так игриво и ответил, да. С тех пор он стал для нас особым мороженщиком. Ну, давайте мы вам варианты назовем. У нас очень дорогие пляжи, вы уверены, что вам это надо? Второй вариант. Пляж рядом, но это не для меня, люблю ходить. Третий вариант. Пляж совсем рядом. Как думаете, что означала фраза?
2: Ну, наверное, второе. Пляж рядом, но не люблю ходить.
1: Что, любит ходить, да, за этот вариант?
2: Да,
1: принимается.
2: Да, да,
1: да. А что же на самом деле сказал мороженщик?
3: И паралия, и не поликонда. Он сказал мне: пляж совсем рядом. Потому что, если честно, мне все равно, любит он ходить или нет. Я люблю, я хочу на пляж.
1: Да, так что правильным был третий вариант. Дмитрий, сегодня фирменная термокружка остается в нашем музее Ретро-ФМ, да, в нашем воображаемом. Так что будем ждать вас вновь. Может быть, уже в совсем другой игре с другим классным призом. А таких много в первой смене на Ретро-ФМ.
0: Руссо-туристо.

0: разрывающие, неповторимые, легендарные, особенные и всегда популярные Биджис на ретро-ФМ с хитом «Tragedy» только что. Я не знаю, есть ли что-то грустное в этой песне, потому что когда я ее слушаю, у меня какие-то исключительно положительные ощущения внутри.
1: Но мы не о «Tragedy» говорим, мы говорим о «Большой куш» сегодня. В первой смене, ребята, обсуждаем, какой самый большой куш у вас был в жизни. Об этом всем пишите в наши соцсети. У нас есть игру ВКонтакте, у нас есть различные каналы, у нас есть Макс. Вот, обязательно пишите, мы с удовольствием все это прочитаем и вам ответим.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Вы – владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
20: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
21: Это новый вызов.
20: Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
21: Это новый вызов.
22: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
23: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
24: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто».

0: все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки ретро-ФМ.
2: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, Саша, Рита на местах. Первая смена. Сегодня говорим про самую большую удачу в жизни. Ну или, как мы проще это называем, большой куш, который у вас состоялся. Может быть, как вы этого добились, если что-то задумывали специально. Делитесь историями, собственно, в наших социальных сетях. Почитаем все.
2: Так, меня зовут Иван, сам себе фермер. Значит, сейчас я буду сразу объясню, да, мы говорим про телок, которые коровушки.
1: Да.
2: В соседнем селе купил 5 телок. А, и что вы думаете, в течение месяца плюс 5 телят, причем все бычки. Вот такой куш нежданчиком. Вот. А любимая Ради играет даже в коровники. Вот так. И говорят, удои отличные. А и знаете, как бойс.
1: Да, повышаем удои. Еще и ритм задаем. Сергей пишет, с возрастом большой куш кажется чем-то закономерным или заслуженным. Ощущение волшебства, знаете ли, пропадает. В 7 лет, а это было в 75-м году, откопал на пляже Евпатории настоящий большой металлический рубль. Для меня тогда это было просто чудом. Деньги в тот же день прокатал в лунопарке. Аттракционы. Ярко, празднично и незабываемо. Ох, Сергей, рады за вас. И, наверное, вот даже на минутку немного переместились туда, в область Евпатории.
2: Сейчас в рестораны переместимся. Гулять-то гулять. Гульнар нам пишет, доброе утро, со мной произошло такое чудо или фарт, иначе не назовешь. Выиграла главный денежный приз одного из ресторанных заведений. Так сказать, сорвала куш впервые в жизни. Ну и, конечно, потратила его в сети ресторанов, караоке этого заведения. Потусив со всеми своими коллегами, друзьями. Все счастливы, никого не обидела. Как говорится в известном фильме «Мимино» персонаж, когда вам приятно, тогда и мне приятно.
1: Я вот тебе сделаю так приятно, да? Ну что, вот еще классическая история. Мой куш-то недавно перебирал документы из-за гранпаспорта. Выпали $300. Лена, счастливая Мироненко. Ну что, поздравляем и ждем ваших новых историй. Обязательно для них найдем время, как нашли сейчас для группы «Руки вверх». Давайте крошку.

и от тебя ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: столице 10, и через несколько минут мы, первая смена, расскажем, как можно притягивать везение. Ну и актуальные факты тоже будут. Вадим Ривман с новостями, как всегда.
1: Обязательно прочитаю их. Доброе утро. Итак, 33 региона России ввели единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего ребенка. В частности, речь идет о Воронежской, Ивановской, Рязанской, Тверской областях, Адыгее, Мордовии и других регионах. При этом псковские власти выплачивают по 600 тысяч рублей. В Хабаровском крае право на выплату возникает с рождением пятого ребенка. Напомню, молодой семьей считается та, в которой родителям на момент рождения малыша еще не исполнилось 36 лет. Получатели должны быть зарегистрированы на территории региона. Это дополнительная мера поддержки к региональному материнскому капиталу и другим выплатам. Спасатели ликвидировали пожар, который возник в одной из школ Тюмени. Об этом сообщает Главное управление МЧС по области. Информация о возгорании появилась рано утром. Очаг располагался на крыше учебного заведения. При этом в ведомстве не раскрыли причины возникновения огня. Возгорание успешно ликвидировано на огромной площади, более 3500 квадратных метров. Жертв пострадавших в результате происшествия нет. В Москву пришло бабье лето. Его еще называют индийским. Среднесуточная температура выше климатической нормы ожидается в столичном регионе в течение нескольких дней. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра России Марина Макарова. Сегодня днем воздух может прогреться до 28 градусов. Завтра будет немного прохладнее, но все равно выше нормы. Знаковый спортивный объект открылся во Владикавказе. Это первый в своем роде круглогодичный бесплатный беговой центр. Он построен в рамках пилотного проекта Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Большое спортивное пространство возвели на берегу Терека всего за 4 месяца. Центр сможет принимать до 400 посетителей ежедневно. Вслед за Владикавказом такие беговые центры появятся еще в более чем 20 городах России. Ну и последнее. Минпромторг не исключил появление робота-кассира. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением в интервью ТАСС поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. При этом, по словам замминистра, есть граждане, которые хотели бы уточнять подробности о покупаемых товарах. Кому-то нужна помощь со сканированием, поэтому доля касс с людьми останется, считает замглавы Минпромторга. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99.25. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.
0: Ретро-ФМ. Саша и Рита.
2: В утреннем шоу.
3: Первая смена.
2: С 7 до 11.
0: Приглашаем самый музыкальный час из всех за сегодняшний день в первой смене. Саша и Рита на местах.
4: На местах, а нейрохит уже вот практически крадется к вам.
0: Да, еще сегодня четверг, день кинопремьер. Обязательно расскажем вам, что можно и нужно посмотреть. Ну и мы сегодня говорим про везение, про большой куш, который случался в вашей жизни. Обещаю лично рассказать про одну интересную тему. Называется «Достигаторство». Буквально через несколько минут.
4: Ну а пока классная музыка. Давайте слушаем.

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Так-так-так, сегодня у нас четверг, 10 сентября, и что же нас ожидает в этот день?
2: Итак, четверг, 10 сентября, подходящее время для подведения итогов. В течение дня возможны резкие повороты, привычные планы или ожидания могут внезапно измениться.
1: Ну тогда расскажи нам и про Овнов,
2: пожалуйста. Овны, используйте этот день для уборки, систематизации, завершения того, что давно тянулось.
1: Тельцы, вы, возможно, ощутите внутреннее напряжение из-за желания быть искренними и страха быть обиженным.
2: Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может боить.
1: Раки, внимательно отнеситесь к информации. Велика вероятность неверно истолковать слова других.
2: Львы, день не подходит для покупок и вложений средств. Лучше займитесь оценкой текущей ситуации.
1: Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность. Сегодня легко запутаться.
2: Весы, сегодня неожиданно могут оказаться на виду темы, которые долгое время были скрытыми.
1: Скорпионы, сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова.
2: Стрельцы, помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показать свой профессионализм.
1: Козероги, ваше доброе и меткое слово способно поддержать других.
2: Водолеи, не допускайте импульсивных решений, они могут привести к потере контроля или к конфликтам.
1: Рыбы, будьте деликатнее, слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомните себе.
2: А мы напоминаем вам, что четверг – это день кинопремьер, поэтому мы подготовили кое-что для вас в нашей рубрике «Киноскоп» буквально через несколько минут.

0: Киноскоп. В Киноскопе мы рассказываем вам о киноновинках этой недели.
1: Да, мы с Сашей, как обычно, посмотрели за вас все трейлеры, прочитали рецензии. Ну и сейчас расскажем о фильмах, которые стоит посмотреть, опять же, только по нашему мнению.
0: Я предложу посмотреть что-нибудь из напряженного. Увидел историческую драму, называется «Восставший». Там, правда, ограничение 18+. В главной роли Эндрю Гарфилд. Угу. Да, Человек-паук, который вот посерединке там был.
1: Человек-паук посерединке, такой сэндвич.
0: Ну, из троих, да-да-да. Опустошенная чумой Англия 14 века, крестьянин поднимает восстание против короля Ричарда и становится легендой сопротивления. В общем, режиссер картины, его зовут Пол Гринграсс, он же режиссер шпионской франшизы о Джейсоне Борне, мы ее знаем, любим, работает строго по правилам экшн-жанров, так что «Восставший» будет традиционным таким историческим эпиком с грандиозными сценами сражений. Ну, такое иммерсивное погружение в очень мрачные страницы истории гарантирует актер первого плана, как сказал Эндрю Гарфилд, Томасин Маккензи и Космо Джарвис.
1: Ну все, пойдем смотреть. А если не хочется никуда идти, хочется вот так в сентябре посидеть дома с сериалчиком, у меня есть это для вас. Короче, я сегодня предложу не фильм, а сериал, точнее его продолжение, уже известная история. Выходит второй сезон «Old School». Я слышала, как некий Александр, звукорежиссер, и как некий Андрей это обсуждали. И такая, так-так-так, что это они там смотрят, надо тоже посмотреть. Расскажу вам, что происходит. Значит, в ролях супер. Мария Аронова, Ефим Шифрин, с которым мы не так давно общались в эфире. О чем сериал? Короче, Old School — это комедия с Марией Ароновой. Она там играет математичку, знаете, такой прям старой школы. Ну, такой Old School, собственно. И на ее уроках дети не то что телефоны не достают. Там вообще по описанию даже дышать можно только после того, как она разрешит. И вот эта вот строгая женщина устраивается в современную такую элитную школу на Рублевке. А там вот прям как все она любит. Знаете, свободы, технологии, вот это все. В общем, идет туда она не просто так. В этой школе, на самом деле, учится ее единственная внучка, которую она много лет не видела, потому что там некий конфликт с дочерью. У нас еще социалочка, семейная история. Ну и, конечно, попытка наладить заново отношения с самыми близкими. Больше всего, знаете, что мне понравилось? Я вообще обожаю этот стиль, то, что это стиль макьюментари. То есть, как будто бы документалки, когда вот герои общаются с такой живой камерой. Такое мы уважаем. Да, ну, ну и, конечно же, сам
0: актеры,
1: каст.
0: Да?
1: Да, да, да. Мария Аронова, Ефим Шифрин. Звучит, как будто некий must-have.
0: Да, обязательно надо посмотреть. А с кем-то, я думаю, что и в эфире снова стоит поговорить.
1: 100%.
0: Оставайтесь в компании с первой смены и смотрите классные фильмы и сериалы.

0: Саша и Рита.
1: На часах 9.18. Доброе утро, наши фартовые.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня говорим про самый большой куш, который случался в вашей жизни. А некоторые люди взяли и захотели подчинить везение. Да, есть такое понятие достигаторство. В эпоху импортозамещения особенно важно. Я думаю, то знаешь, и все знают, что такое NLP, да?
2: Конечно.
1: Но оно было разработано не нашими.
2: Да,
1: людьми. А вот достигаторство на основе этого NLP разработали, пытались понять, как же везение устроено.
2: Давай.
1: Разделили, короче, всех людей на две категории. Есть достигаторы, ну, которые двигаются гибко, как все. По волнам ловят возможности.
2: И неудачники, да?
1: А есть опоморщеры, вот назовем их так, без одной буквы. Такие классические тайм-менеджеры, которые, знаете, ставят жесткую цель преодолевать себя, пробивать все стены. В чем различие, ну и самое главное, да, подход достигатора. Что нужно делать, чтобы везение привлекать? Многоцелевой подход. То есть вместо одной жесткой цели всегда пакет целей. Куда бы ни понесло, ты везде найдешь какую-то возможность, выгоду. Там план Б, С, и Д и так далее.
2: В пакете с пакетами целей.
1: Да. Благодаря пакету с пакетами ты всегда в выигрыше. Попутный ветер. Всегда нужно ловить ветер, то есть не только своими силами, да, короче, цель достигать, а на внешние обстоятельства обращать внимание. Внутреннее состояние праздника. Ну, потому что, да, в НЛП это принято, состояние человека определяет результат. Принцип халявы, который, я думаю, каждому из нас знаком, то есть делаем минимум действий для получения максимального результата, тогда процесс не требует колоссальных затрат энергии. А еще калибровка и гибкость. То есть в процессе, как ты идешь к своей цели, там поставил ты похудеть на 8 килограммов, да, у тебя может появляться еще очень много
2: такой
1: других подходов.
2: Зачем мне 8? Да. Один достаточно,
1: можно
2: я откалибровался.
1: А вот я, например, подумал, что вот сейчас новый вид спорта лучше освоить. О, а я тут классные люди ходят, вот сюда начну ходить, потому что здесь знакомиться можно с теми. И вот когда у человека много целей, каждый ветер попутный, как будто бы судьба улыбается больше. Сразу говорю, это не научный подход, книгу читал про это, она такая больше развлекательная, как еще один взгляд на психологию, но и на то, как можно достигать целей в жизни.
2: Зато я придумала тост. Желаю тебе много целей и попутный ветер!
1: Опа!
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Как расшифровывается МУМ?
9: МУМ – мягкий уголок мечты.
8: МУМ – место уюта и мебели.
9: МУМ – мебель удержит мужа дома.
8: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
10: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3 этаж.
19: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
17: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
19: Категория 16+.
20: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Но мы вас долго уводить не будем в мир жестоких вьюг и холодных вертов. Так, на 3 минуты в мир актуальности сводим. Послушайте новости, потом вернетесь к нам. Мы еще для вас устроим нейрохит в финале этого часа. Так что далеко не разбегаемся, просто будем в курсе актуальных событий.
1: Как сказалось.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании текущего учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при которых олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено более 1 000 000 человек, пишет ТАСС. В Татарстане выросло число работающих граждан, желающих сменить место работы. За 8 месяцев текущего года в кадровый центр работы России обратились 20 700 человек, из которых 6 100 человек, 29,5%, уже имеют работу, но рассматривают другие варианты. Год назад таких заявлений было около 2 000. Среди занятых соискателей наиболее активны продавцы, бухгалтеры, экономисты, менеджеры и инженеры. Почти половина обращений приходится на возрастную категорию 35-49 лет, еще 34% на граждан старше 50 лет, пишет РБК. В Казани введут временные ограничения движения на улицах Тульской и Технической. Они связаны с работами при строительстве сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса. С 23 часов 19 сентября до 5 часов 20 сентября движение ограничат на улице Тульской в районе пересечения с улицей Технической. Кроме того, с 5 сентября по 30 ноября ограничения будут действовать на улице Технической на участке от улицы Тульской до улицы Тихорецкой, сообщает портал мэрии Казани. В подростковых клубах Казани стартует серия открытых мастер-классов со специалистами по спортивным направлениям. Занятия рассчитаны на подростков от 13 лет и не требуют предварительной подготовки. Первое занятие пройдет 16 сентября в 19 часов в клубе «Арена». Участники изучат основы карате. 17 сентября в 19 часов в клубе «Яротам» состоится мастер-класс по спортивно-бальным танцам. Адреса клубов доступны на сайте и в социальных сетях МБУ «Подросток», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это были новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро ФМ.
2: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 10:35. Что у нас прямо по курсу, Маргарита?
1: Прямо по курсу у нас нейрохит. Наша нейросетка, как всегда, взяла суперизвестный хит. Прямо сегодня он... Ой, я, честно, очень люблю этот хит. Взяла и полностью переделала музыку. Ну, а слова оставила такими же. А еще оставила нам беспроводные наушники, которые мы с удовольствием отдадим вам, если вы, конечно, разгадаете ее коварные планы. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем. Звоните скорее.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной, на улице Павлюхина от Газовой до Даурской и на улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
2: Реклама 0+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Шоу «Дорогие гости»
3: на Retro FM.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.

0: продолжаем создавать новые хиты. Ну ладно, преувеличил. Берем старые известные хиты, и нейросеть просто меняет музыкальное сопровождение. Нужно угадать оригинал, и если получается, то беспроводные наушники у нас на кону в этой игре. Владимир на связи из Калуги. Здравствуйте, Владимир.
1: Доброе утро. FM, доброе утро.
2: Доброе утро. Привет, ребята.
0: Владимир, ну вы уже достаточно фартовый человек, потому что из всех дозвонились, попали в эфир именно вы. Скажите, ну а во всем остальном, как вы от 1 до 10? Фартовый человек?
1: На восьмерочку.
2: Ой,
0: нормально.
2: Хорошо.
0: Не все до 6 дотягивают, а вы тут... А есть какая-то история про удачу, вот короткая, так что вот здесь мне прям вообще повезло.
1: Ну, выиграл путевку в Германию.
2: Всего лишь.
0: И так спокойно об этом заявляют.
1: Бесплатно с проживанием, питанием, со всеми делами.
2: Ну, конечно. Да это даже не 10.
0: А сколько звезд было до 5, наверное?
2: Да.
0: Не, ну великолепно.
2: Ну, это троечка, понимаешь.
0: Радуемся за вас, Владимир. Класс, что побольше таких историй происходило. Но сейчас приз надо будет заслужить. Потому что правила игры таковы. Мы даем вам фрагмент новой мелодии. Может быть, даже две подсказки будет. Вам нужно назвать оригинал. Кто поет или напеть, как было в оригинале. Сделаем?
1: Да, попробуем.
2: Слушай.
0: Поехали.

0: Ну, как будто все за нас и сказали уже.
1: Больше всего мне понравилось. Что? Что? Вот такая вот. В переписке так иногда пишут.
0: Угу.
1: Ну что,
0: Владимир.
1: Вернее, какое что? Что думаете?
2: Весенний день ворвался в это небо. Я вспомнил, где я не был, о чем мечтал. Остановиться мне бы.
0: Но я
2: всю ночь летал.
1: Ну давайте послушаем.
0: Это беспроводные наушнички. Да, а есть у нас еще припев, что сделала нейросеть? Есть, конечно, возможность.
3: Весенний день. Ворвался в это небо.
0: Небо.
3: Я вспомнил, где я не был.
0: Тут задача как будто все ударения перепутай.
1: Да. Давай сделать так, чтобы люди, которые в родной речи у нас играют, чтобы они вообще сейчас с ума сошли там.
0: Филологов и слабонервных людей просим отойти от приемника на 30 секунд, да? Что ж, Владимир, ну браво это или нет, ответь следующий музыкальный фрагмент. Дайте нам припев оригинал все-таки. Вот так вырываться нужно в это небо. А Владимир, вы сразу четко исполнили, а значит беспроводные наушники ваши. Браво.
2: Спасибо большое.
1: Ну, давайте так, от 0 до 10, вот по этой вашей знаменитой шкале, насколько сейчас рады? Насколько удача, куш у вас получился?
2: А на 10 раз.
1: А на десяточку. А вот как хорошо. А сейчас еще браво послушаем, там вообще пушка будет.

0: А мы тут утро летаем и все выискиваем. Вот это самое везение или самый большой фарт в вашей жизни. А мы назвали это простым словосочетанием «большой куш». Делимся историями в социальных сетях. Можно в Максе писать, да можно где угодно. Еще несколько минут для того, чтобы оставить свою историю, а мы их с удовольствием разберем.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня обсуждаем, какой самый большой куш случался в вашей жизни. Наталья Ильина сразу же отвечает: самый большой куш в моей жизни. Это мой любимый муж, 20 лет вместе. Всем хорошего настроения и удачного дня. Ну и любимого мужа, у кого его еще пока нет, я думаю.
2: Анна нам пишет: доброго осеннего утра, первая смена. Куш был то, что я поступала в медицинский колледж на бюджет сама, плюс единым госэкзаменом. Ну а потом я еще выигрывала билеты в кино и призы еще и несколько раз.
1: Угу. Так, ну что, а некоторые делятся, что вот билетами на концерт их награждали за то, что хорошо работают. Ну, это тоже прекрасное поощрение. Если уж говорят не деньгами, ну, мне кажется, вот сходить на классное развлекательное мероприятие, например, на концерт своей любимой группы, это так, начальникам просто намек.
2: Марат написал: самый большой куш в своей жизни я сорвал 7 марта 2018 года. Как это было? Ранее, в середине 17-го, не помню, когда точно начинаются отборочные этапы Лиги Чемпионов. В общем, в одной из известных компаний я поставил на, казалось бы, нереальное событие, что Тоттенхэм выиграет. Вот. И отборочные что-то еще сделает, ну, в общем, и что-то там проиграет под конец. Конкретно я не помню мою формулировку. Но коэффициент был 500 к 1. Я поставил 100 рублей, забыл примерно на полгода. И вот настает 7 марта 2018 года, мне приходит уведомление о выигрыше. Тоттенхэм тогда проиграл Ювентусу 1-2. В общем, со 100 рублей выигрыш с учетом коэффициента составил 50 100 рублей. Вот так вот. И
1: крутая
2: потом
1: история,
2: еще,
1: да.
2: На это человек сказал, что сделал себе лазерную коррекцию зрения. Вот. А на что остальные 40 тысяч потратил? Не помню.
1: Александр пишет: здравствуйте, ребята, особо везучим себя не считаю, но вот выше прочитал случай про находку на пляже и вспомнил. В прошлом году поехал на наши моря, взял с собой маску с трубкой, чтобы понырять, и нашел 4000 рублей. Лежали скрученные на дне морском, и вот показывают и маску, и 4000, но если это правда, Александр, ну вы просто, я не знаю.
2: Слушай,
1: водолаз,
2: ну завершить,
1: счастливчик.
2: Я думаю, нужно сообщением Алексея Доброго, тем более он Алексей еще и добрый, из Мурманска. Хоть мне и 51 год, я думаю, что мой самый большой куш еще впереди.
1: Вот так, с надеждой на будущие победы, да будем завершать эту первую смену. Напоминаю, что астрологи утверждают, четверг самый фартовый день, подходящий для каких-то рискованных дел. Так что вот если поверить в такую большую удачу, то когда, если не сегодня?
2: А завтра обязательно встретимся.
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Ну что, а сколько там у нас? Ну, 11 часов. Нормально, устраивает. Вполне. Четверг сегодня, 10 сентября. Прямо сейчас время новостей на Ретро-ФМ. С нами Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россияне смогут заключить договоры жилищных сбережений с банками. Такая возможность появится с 1 января будущего года. Таким образом, жители страны получат удобную возможность копить на покупку квартиры, первоначальный взнос по ипотеке или строительство дома. Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, вклад можно будет открыть минимум на 3 года с возможностью пополнения. На накопление будут начисляться проценты, а средства получат отдельную страховую защиту. Продавцы массово забирают товары со складов маркетплейсов. По данным газеты «Коммерсант», селлеры все чаще хранят продукцию на собственных площадках и передают их маркетплейсам только после заказа. За 2 месяца доля продавцов, использующих такую схему на Wildberries, выросла почти до 97%, а на Озоне до 73%. Одной из причин стали атаки беспилотников на логистические объекты маркетплейсов с середины июля. Из-за этого продавцы потеряли часть хранившихся там товаров. Литва отказалась отменять автобусное сообщение с Россией. Глава Минтранса республики Юрск-Томискс заявил, что они не хотят принимать таких резких решений и будут оценивать ситуацию самостоятельно. Также министр назвал паникером литовского депутата, который предлагал последовать примеру Латвии и запретить автобусное сообщение с Россией. Ранее сообщалось, что латвийские власти хотят запретить пассажирские перевозки с Россией и Белоруссией с Нового года. В Нью-Дели начала работу международная промышленная выставка «Иннопром Индия». Свои достижения на ней презентуют 8 стран. В частности, свои разработки представила и Россия. Одна из новинок – модели российских самолетов. Они могут иметь пассажирскую, грузовую и санитарную модификации, предназначенные для полетов в отдаленных регионах России, в арктической зоне, в районах с неразвитой аэродромной инфраструктурой и в сложных метеоусловиях. Не считая членов экипажа, в салоне помещаются 68 человек. Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом республики Туламом в Кремле. Российский лидер отметил, что и Вьетнам становится все популярнее среди российских туристов. Только за первые 6 месяцев этого года число поездок в республику превысило 800 тысяч. Со своей стороны, Вьетнам намерен создавать более удобные условия для поездок между двумя странами. И о валюте на этот четверг. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99.25. Пока все, а далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Между прочим, это песня, которая не вошла в знаменитую лицензионную пластинку фирмы «Мелодия» 1985 года. На ней были многие знаменитые хиты Альбана и Эрмины Пауэр. Но не этот. «Прима нотте де аморе» — «Первая ночь любви». Ну, не знаю, какое слово не устроило тех, кто выбирал песни для сборника. Что там не понравилось ответственным людям? Любовь, может быть? Или ночь, что их смутило? А может, первая как-то не понравилась? В общем, видимо, от греха подальше, во всех смыслах, перестраховались. Правда, во время визита в Ленинград в 1984 году Альбана и Эрмина Пауэр совершенно спокойно исполняли, в том числе, эту красивую песню на фоне знаменитых ленинградских пейзажей и дворцов, в том числе для знаменитого фильма «Волшебная белая ночь», который, между прочим, показывали и на советском телевидении. Я рассказывал о Альбане и Эрмине Пауэр в программе «Ю». Есть такая передача на Ретро-ФМ. Выходит в эфир по субботам в 13 часов. Но, кстати говоря, все выпуски абсолютно про всех артистов можно всегда переслушать в подкастах на сайте Ретро-ФМ или в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем хорошего четверга.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
11: 16+.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
15: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Любимой музыки много не бывает.
18: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
17: Ретро-ФМ 70-е.
18: Ретро-ФМ 80-е.
17: Ретро-ФМ 90-е.
18: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
17: И вечеринка Ретро-ФМ. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
19: 12+.
17: Ретро-ФМ.

0: хит 87 года. Ну, в Австралии он вышел в 87 году, потом уже официально для всего мира в следующем было мировое издание в 88-м. Это Кайли Минок, Locomotion. Ну, по-испански немного безумный, сумасшедший, наверняка в хорошем смысле. В то же время что-то тут от паровозика, правда? Ну, или от какого-нибудь другого возика тоже есть. Так, наш с вами паровозик музыкальный продолжает двигаться вперед. Вообще всеми своими вагонами, всеми своими колесами. Под музыку, естественно, самую лучшую в мире музыку последних десятилетий. То, что звучит в эфире Retro FM. Скоро Joy, Army of Lovers и «Здравствуй, песня» прямо здесь, на Retro FM. Так что не расходимся.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Бутлерова от Курашова до Права Булачной, на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до проспекта Ямашева и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: УАЗ вас строит,
1: строит для чемпионов.
0: УАЗ вас строит,
1: строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращайся». Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.

0: Ну, хеллоу так хеллоу, коль не шутите. How, как говорится, а you? Nice to meet you. Ну и так далее. Have a good one. Have a nice day. Ну все, все. Урок английского закончен у нас на сегодня. Дальше музыка классная на Retro FM. Вот так мы устроены. В ближайшее время Бонни М, Игорь Николаев и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здравствуйте. То есть hello.
1: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
10: Реклама 18+.
11: Интернет-поток RetroFM Sanremo.
12: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
13: 12+.

0: Скажите, а когда успел четверг наступить? Не понимаю, не заметил. Ну ладно, бывает. Кстати, в Москве полдень.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. В 19 регионах России снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть больше 11%. Такой результат получили благодаря соглашениям между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. ФАС отмечает, что снижение зафиксировано во всех регионах, которые предоставили данные. В Татарстане увеличили единовременную выплату семьям, в которых одновременно родились 3 и более ребенка. Теперь она составляет 100 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Изменится и размер ежемесячной поддержки. Семьи будут получать сумму, равную прожиточному минимуму на ребенка в Татарстане. Сейчас она составляет 15 615 рублей. Ранее выплата составляла 1 тысячу рублей на каждого ребенка. Новый порядок распространяется на семьи, в которых 3 и более ребенка родились одновременно, начиная с 1 января 2026 года, пишет Татцентр. 11 сентября в Казани в сквере на улице Академика Кирпичникова, 10, состоится открытый шахматный турнир «Битва умов». Любители интеллектуальных состязаний приглашают проверить свои навыки игры в шахматы. Участникам предлагают два формата – классические партии и блиц-турнир. Для зрителей организуют зоны отдыха. Здесь по завершении поединка все желающие смогут обсудить партии и самые интересные ходы. Начало турнира в 16 часов, сообщает портал мэрии Казани. 12 сентября в Казанском парке Илмай с 12 до 15 часов пройдет завершающая в этом сезоне детская барахолка. Участники смогут сами оформить прилавки, установить цены на товары и придумывать акции. Чтобы занять место для продажи или обмена вещей, необходимо зарегистрироваться. Жители и гостей города приглашают поддержать юных продавцов и купить памятный сувенир, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, конечно, вернутся. Куда ж они от нас денутся? Это я сейчас про утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Саш Светлов, Рит Субботина. Снова придут с подарками, играми, с настроением отличным. А может, и еще что-нибудь принесут хорошее. Это мы посмотрим, узнаем уже завтра. В 7 утра, прямо в эфире Ретро-ФМ. Как говорится, из первых уст, непосредственно от первой смены. Так, а из моих первых уст сейчас тоже вылетит информация кое-какая. Она про музыку, про любимую. Очень скоро с нами группа «Смоки», «Роксет». Меня зовут Юрий Гурьянов. Пойду, наверное, заберу статуэтку за лучшего меланхолика этого часа. Ой, а она же уже у меня, оказывается. Смотри, я ее раньше уже забрал. Эх, на танец, что ли, кого-нибудь пригласить пойти? Пойду посмотрю, кто у нас там в коридорчиках ходит на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода. Площадь 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта. Расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
12: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Знаменитая группа Смоки «Have you ever seen the rain» на Retro FM. Прекрасная компания.
1: Так, кстати, звонок тут по телефону. А что такое? Кто-то прямо в эфир звонит, что ли? А здесь так можно, друзья? Это надо в конце концов понимать. Погодите, это начальник мой. Сейчас, секундочку. Погодите, да-да. Так, наверное, что-то... Алло. Да. Что-то плохо слышно. Плохо слышно. Что? Хорошо, понял. Понял. Друзья, извините, пожалуйста. Тут такая просьба важная очень. Одну важную специальную напоминалочку включить. Чуть не забыл. Вот, спасибо, что напомнил. Ну, как говорится, без вариантов тогда. Включаю.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
3: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз»? Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Retro FM. Реклама.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокка» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
6: 16+.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
6: 12+.

0: начало всему проекту Where Do You Go. Интересно, что продюсер Фрэнк Фарин, который по совместительству, кстати, создатель легендарной группы Bon M, на минуточку. Так вот, он изначально в 95-м году пробовал записать эту песню с другим своим же проектом, небезызвестной группой La Bouche, женскими голосами, но тогда трек абсолютно не выстрелил, а вот в данном случае все получилось. И получилось на века. Теперь мы наслаждаемся в этом варианте песни. Но наслаждение наше на этом не заканчивается, потому что это Retro FM, потому что так уж мы устроены. До завершения этого часа продолжит звучать лучшая в мире музыка последних десятилетий. Грейс Джонс скоро, Владимир Высоцкий, ну и кое-что еще обязательно тоже появится. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 12 часов и 49 минут.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
10: Категория 16+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирующее. Иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
21: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
22: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: Московское время 13 часов. Продолжается четверг, 10 сентября. А прямо сейчас на Ретро-ФМ время новостей. С ними к нам пришел Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной товарный знак. Как сообщил глава Роспатента Юрий Зубов, данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить право продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. Лидеры России, США и Китая гипотетически могут встретиться на саммите АТС. По словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, для переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина нужна тщательная подготовка. Кроме того, Руденко сообщил, что Россия и Китай ведут консультации по введению полного безвизового режима. По его словам, Москва надеется, что этот вопрос будет решен. В Сочи временно закрыли несколько пляжей после атаки украинских безэкипажных катеров. На месте работают спецслужбы. Об этом сообщил мэр города Андрей Порошунин. Он отметил, основное внимание уделяется безопасности сочинцев и гостей курорта. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех работ. Ну а ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили об увеличении количества пострадавших при атаке беспилотников до 28. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Выявлять каналы незаконной миграции в России будут с помощью искусственного интеллекта. В МВД создают аналитический центр. Как сообщили в министерстве, он будет использоваться в том числе для мониторинга СМИ и социальных сетей. Также система сможет анализировать влияние миграционных процессов на рынок труда и социально-экономическую ситуацию. Полноценно новый центр должен заработать в следующем году. Ну а ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, в новых учебниках события в России с 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Новый курс «Всеобщая история» охватывает более широкую географию изучаемых событий. В нем более широко представлены по истории стран Азии и Африки. И о валюте. В конце выпуска на этот четверг доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99.25. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Цимора, Тарзан, Бой и немного о природе матушки. Читаю сейчас новость, интересную с заголовком «Россиянам назвали главное правило поведения в лесу с медведями». Ну, то есть это туристов касается и всех остальных. На Камчатке, например, да, ну и в других лесах, где мишки водятся. Ну, то есть какие правила? Не оставлять еду, получается, не провоцировать мишек. Но вот знаете, у меня тоже есть скромное замечание по этому поводу. Свои 5 копеек. Мне кажется, что главное правило поведения в лесу с медведями – это не ходить в лес с медведями, друзья. Да. Работает железобетонно. В итоге всем просто хорошо. А вообще, друзья, берегите себя, пожалуйста, в любых условиях и обстоятельствах. Дальше про музыку. Впереди Ким Уайлд, Дмитрий Маликов и группа Queen. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного четверга. Это Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много.
3: Что же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
0: Первый Ефим.
2: Ефим.
0: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все, трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5 875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
8: Как расшифровывается МУМ?
9: МУМ – мягкий уголок мечты.
8: МУМ – место уюта и мебели.
9: МУМ – мебель удержит мужа дома.
8: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.
15: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
16: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3 этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
20: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
21: 16+.
22: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
23: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: певица Kim Wilde, You Came на Retro FM. You Came, значит, ты пришел. Кстати, можно было бы подумать, что это Kim Wilde пела про НЛО. Сейчас все объясню, расскажу. Потому что как-то она заметила в небе над своим садом огромный, яркий, светящийся объект. Это было в 2009 году. Он, по ее словам, двигался зигзагами. Ну, это прямо как я, когда на работу тороплюсь. Так, теперь, друзья, давайте все-таки переключимся на опознанное. Про абсолютно реальное поговорим. Хотел напомнить, что в ближайшую субботу собираюсь продолжить хорошую традицию рассказывать о знаменитых артистах на Retro FM. В ближайшем выпуске программы «Ю» вспомним знаменитого исполнителя Джо Кокера в 13 часов по Москве на Retro FM в программе «Ю».
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова, 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: форматах. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru 18+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Всем большой привет! Добро пожаловать на Феличита, территорию счастья и хорошего настроения. Здесь щедро делятся добрыми словами, хорошими новостями и любимой музыкой. Сегодня 10 сентября, друзья, четверг, и пусть он будет добрым, радостным и полным приятных моментов. Обязательно пишите в наши социальные сети Ретро-ФМ Казань, а также в бот «Выбери радио» с пометкой Ретро-ФМ Казань. И создавайте такие моменты счастья. Меня зовут Нелли Рахманова. Рада быть с вами сегодня в этот замечательный сентябрьский день и творить магию добра. Хочу, чтобы у каждого слушателя сегодня случилось что-то хорошее, пусть даже совсем маленькое. И чтобы этот момент запомнил, ловите знакомые ритмы любимой композиции Bad Boys Blue в самом начале Феличита на Ретро-ФМ Казань.

0: друзья, и программа Феличита на Ретро FM Казань. То самое солнце, которое можно всегда включить запросто, даже если за окном пасмурно. Пишите в наши социальные сети Ретро FM Казань, а также в бот «Выбери радио» с пометкой Ретро FM Казань. И добавляйте солнечного настроения. Чем больше приветов, тем больше тепла и света. Ведь не зря привет рифмуется со словом «свет». Только такую энергию он в себе несет. Генерируем его в режиме нон-стоп. «Добрый день, пишу из Чистополя», пишет нам Александр. «Хочу пожелать всем слушателям отличного четверга и хорошего настроения. Отдельный привет Инне и Зергиной. Пусть жизнь получится, день будет успешным, а планы сбываются», пишет Александр. Отличные пожелания, Александр. И, кстати, в четверг уже можно смело строить планы на выходные. И если это делать под хорошую музыку, то они обязательно сбудутся. Modern Talking и Кармен на Ретро FM Казань.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

Это Modern Talking в продолжении Филичита на Ретро FM Казань. 10 сентября, четверг, настроение отличное, музыка любимая, курс верный и все идет по плану. Рекомендации темпов не сбавлять и присылать приветы с приятными и добрыми пожеланиями. Как это сделать? Найти социальные сети Ретро FM Казань, а также у нас есть отличный бот «Выбери радио», и он тоже ждет ваши сообщения прямо сейчас. Меня зовут Нелли Рахманова, я их тоже, кстати, жду и с удовольствием читаю в прямом эфире. Привет, Ретро, приветы родному Зеленодольску и группе номер 8. Хорошего теплого дня и яркого настроения, сообщение от Гульнары. Привет, Мифтаховой Зареме, спрашиваю. Прошедшим днем рождения, океан счастья и свершение планов, целей и желаний, пишет Ирина. Отличные приветы, пожелания просто огонь, друзья, прекрасно, держим темп, генерация счастья просто бесперебойная. Замечательного сентябрьского четверга желаю всем, неделя уверенно движется вперед, заряжаемся энергией и хорошим настроением на волне Филичита, пишет Марат. Он просто крадет мой текст, мне добавить к этим словам нечего, разве что ловите любимые хиты и пусть день будет по-настоящему удачным. Группа Кино и Brotherhood of Men на Ретро FM Казань.

0: 14.20 на часах в студии. Вы слушаете Феличита на Ретро-ФМ Казань. Территория счастья и хорошего настроения. Пишите в социальные сети Ретро-ФМ Казань и в бот «Выбери радио». Делитесь позитивными эмоциями. Заряжайтесь и заряжайте всех вокруг неповторимым вайбом дня и лучами теплого осеннего солнца.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

the girls. Uh-huh. And have we got news?

О чем могут петь девушки погоды? Ну, конечно же, о человеке дождя. The Weather Girls в разгаре Филичта на Ретро-ФМ Казань. 10 сентября, друзья, четверг. День, который делит неделю пополам. И день, когда особенно хочется того, что напомнит, что жизнь полна красивых и приятных моментов. Творите их вместе с нами. Пишите в наши социальные сети и в бот «Выбери радио». Все ваши приветы, все ваши слова с добром, светом и теплыми пожеланиями и поздравлениями, адресованные самым близким, самым дорогим вам людям. Все ваши послания будут озвучены в прямом эфире с точностью до буквы. Ретро-ФМ, привет! Привет, красивая Казань, которая нас покорила! Всем хорошего дня, мира и добра! С кучей восклицательных знаков подпись «Алена из Самары». Приезжайте к нам еще, Алена, будем очень рады. Привет Антону Смалину, у тебя сегодня очень важный день, и пусть все получится, пишет Виктор. Действительно, четверг для многих очень важный день, а еще четверг – это почти финишная прямая. Но пока не время сбавлять обороты. Пусть этот день будет щедрым на хорошие новости и приятные события. А мы в Филичи добавим еще немного солнечного настроения. И прямо сейчас звучит Билли Джоэл и Игорь Иванов на Ретро-ФМ Казань.

0: Билли Джоэл в продолжении счастливого часа на Ретро FM Казань. Друзья, хиты золотой коллекции в ваших приемниках с золотой осенью. Пишите наши сообщения. Заговорилась, ну или, конечно же, свои сообщения пишите в социальные сети RetroFM Казань. Наш бот «Выбери радио» рад принять все ваши сообщения, только ваши. А я, меня зовут Нелли Рахманова, я их рада буду озвучить в прямом эфире. Шигапова Альберта с днем рождения поздравляют коллеги и друзья. Желают профессиональных успехов, стабильного роста, личного благополучия. Пусть работа приносит удовлетворение, а жизнь, радость и вдохновение, пишут они. Отличные пожелания, наши поздравления имениннику и музыкальный презент совсем скоро. Рикардо Фольи на Ретро FM Казань.
1: Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: На Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем причастным за потрясающую обратную связь и красоту ваших невероятных сердец. Отличного дня и безграничного счастья желаю вам я. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: В Москве 15.00 на Retro FM впереди. И Тайп, Самоцветы и Джо Кокер. Но в самом начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Государство готово оплачивать не только школьные, но и внешкольные занятия. Россияне имеют право на сертификат на дополнительное образование ребенка. Об этом напомнила эксперт дирекции финансовой грамотности Оксана Горбачева. Она отметила, ребенку от 5 до 18 лет выдается именной электронный документ с определенным номиналом в часах. Его можно использовать для оплаты кружков и секций. Система постепенно внедряется во всех регионах страны. Трудовые мигранты в России начнут платить налоги за неработающих членов семьи. Об этом сегодня на встрече с президентом сообщил первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть. Он уточнил, федеральный закон вступит в силу с января будущего года. Также планируется создать замкнутый цикл «дом-работа-дом». То есть мигранты перестанут самостоятельно приезжать в Россию в поисках работы. Их будут набирать через специализированный орган миграционной службы по заявкам от работодателей. Сегодня стартовал прием заявок на домашнее голосование в сентябре. В сентябрьских выборах, как сообщили в Центрсбиркоме, такая возможность есть у тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья из-за ухода за тяжелобольными или по другой уважительной причине. Заявление можно оформить через госуслуги или обратиться в участковую комиссию. Напомню, само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В России могут появиться подземные города, правда, в далеком будущем. О такой возможности рассказал архитектор Государственной госкорпорации развития Сергей Кузнецов. Кстати, сейчас в крупных мегаполисах широко применяют систему подземных пешеходных путей. Самая большая в мире находится в Монреале. Она соединяет 80% офисных площадей и 35% коммерческих. А в японской Осаке есть целый подземный квартал, в котором насчитывается более 1000 магазинов и ресторанов, а также метро и междугородние железнодорожные станции. Российский космонавт Олег Кононенко стал персонажем нового эпизода мультсериала «Простоквашино» под названием «Космический рекорд». Как отметил сам герой России, для него это стало новым опытом. По мнению Кононенко, такой формат позволяет говорить с детьми о космосе доступно и увлекательно. И о валюте на этот четверг: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99.25. Пока все. А далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: только мудрее и веселее, но еще и бодрее, друзья, поверьте. Но, правда, есть одно условие. Для того, чтобы оно таковым было, нужно слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 вас ждут новые игры с классными подарками, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Рит Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом. И с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 11+.

0: Когда человек уходит в себя, лучше его не беспокоить, а то он может ведь из себя и выйти. Кстати, уходите в себя под эту мелодию, мне кажется, милое дело, друзья, проверено на себе. Это мелодия из фильма «Папаша» на Ретро-ФМ в 15.35, а уже совсем скоро у нас Саманта Фокс, доктор Албан и группа «Синяя птица».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности в эту субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
4: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен.
4: Кто же задаст погоду в этом поединке?
3: Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
6: Категория 16+.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
13: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
1: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
14: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Знали ли вы, друзья, что если долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж? Touch me, Саманта Фокс на Retro FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. И до конца часа у нас Джо Дассен и группа «Мираж».
1: Реклама.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами.

0: В Москве 16.00 на Retro FM 3D группа KISS с мелодией служебного романа и Bad Boys Blue. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Посольство России в Будапеште заявило, что Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты надежного и проверенного временем сотрудничества в энергетике. В дипмиссии подчеркнули, что в венгерской стране хорошо известно о готовности Москвы к консультациям по всем аспектам двустороннего взаимодействия в области энергетики, которая доказала свою надежность. Напомню, что ранее Венгрия выслала 10 российских дипломатов, что вызвало жесткую реакцию Москвы, однако Россия сохраняет открытость для диалога с Будапештом. Правительство утвердило новые требования для грантовых особо значимых проектов по импортозамещению. На реализацию одного проекта можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей на срок до 4 лет, сообщили в Минцифры. Проекты в области искусственного интеллекта и заказчики из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут получить до 80% грантового финансирования, для остальных до 50%. Разработчик и заказчик смогут выбрать один из двух показателей тиражирования в течение 5 лет, внедрить решение минимум у 3 российских юрлиц или обеспечить выгрузку не менее 110% от суммы гранта. В России вышло первое учебное пособие по этике искусственного интеллекта. Оно объединяет философию, культурные ценности и инженерные практики разработки искусственного интеллекта, сообщили издатели. Издание разграничивает этику, мораль, нравственность и право, уделяя внимание культурной вариативности, моральных категорий и формализации морали в архитектурах ИИ. Учебник открывает цикл изданий, посвященных философскому осмыслению технологий, уже используется в образовательной программе компании-разработчика. ЦИК объявил о старте приема заявок в голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или иным уважительным причинам. Подать заявление можно через портал госуслуг, в участковую избирательную комиссию лично или по телефону. И российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. Он победил бельгийца Александра Блокса в четвертьфинале. При счете 6-2, 7-5, 3-2 в пользу россиянина соперник отказался от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. В мировом рейтинге Хачанов занимает 50-е место. За выход в финал россиянин сыграет со второй ракеткой мира, представителем Германии Александром Зверевым. Начало встречи запланировано на завтра на 22 часа по московскому времени. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 46 копеек. Евро 99 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.

0: Саша! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад!
2: Давайте, чтобы все были здоровы.

0: Как говорил герой «Большой перемены», а я вот мог бы поступить иначе. Они не могут, на то они каскадеры. Это группа «Земляне» на Ретро-ФМ в 16.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Владимир Высоцкий и Сиси Кетч.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку, и все, трое детей хватит, достаточно, план такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
17: 16+.
18: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
19: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
20: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
21: Радио Хаб. 12+.
22: Ретро FM.

0: Вот спорим, вы уже планируете нынешние выходные, вот ближайшие, да, планируете? Перепланируете. У нас для вас предложение, от которого нельзя отказываться. Сейчас на двух дня в нашем эфире программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. И на этой неделе он расскажет про Джо Кокера, расскажет, как зажигалась звезда знаменитого рокера, естественно, расскажет его историю успеха и поставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимого исполнителя. Программа «Ю» в эту субботу не пропустите, с часу до двух дня.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Глушко, на проспекте Ямашева от Чистопольской до Адаратского и на улице Мира от Парковой до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: В воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
4: Ретро-ФМ.

0: Человек любит убивать время. Время, надо сказать, тоже в долгу не остается. Но если уж убивать время, то весело и беззаботно. С любимой музыкой. Вот такой вот, как это. Это группа Парадизо на Ретро-ФМ в 16.49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова уже в следующем часе. Ну а до конца часа здесь поют Альбана и Рамина Пауэр и Лев Лещенко.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Опять назад пустым ехать?
5: Забудь! Есть в Азе Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
6: В Азе Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
8: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
10: Категория 16+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 17.00. Группа Ариэль и Beach Boys. Ребята с пляжа. Совсем скоро споют нам на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Retro-FM новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг. У ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. В целом, роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя, удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность. В августе аренда жилья в Казани заметно подорожала. Ставки на однокомнатные квартиры выросли на 8,2%, на двухкомнатные – на 8,4%, на трехкомнатные – на 5,6%. Казань вошла в число городов с наиболее заметным ростом арендных ставок за месяц. В целом, по России однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в 63 из 70 исследованных городов, трехкомнатные – в 47, пишет Тацентр. В детском парке Елмай на Кремлевской набережной состоялось открытие гала-выставки первого республиканского художественного фестиваля «Мой папа – герой». В мероприятии приняли участие авторы рисунков, их родители, педагоги и организаторы. Всего на праздник приехали более 500 человек со всех районов Татарстана. Фестиваль стартовал в День защиты детей и объединил детей участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 17 лет. По итогам фестиваля для гала-экспозиции отобрали 150 работ. Рисунки выполнены в разных художественных стилях и техниках, пишет портал мэрии Казани. В честь открытия гала-выставки на сцене парка прошел праздничный концерт. Для участников выступили детские и юношеские творческие коллективы Казани. Игроки казанского спортивного клуба «Костсинтез» в составе сборной России стали серебряными призерами дебютного чемпионата мира по водному полу в формате 4-4. В решающей встрече россияне уступили Испании в серии пенальти со счетом 2-3. Чемпионат мира проходил с 31 августа по 6 сентября в хорватском городе Дубровник, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Настоящий музыкант, такой, каким был Майкл Джексон, например, он и засыпает, и просыпается с музыкой в душе. И в душе, и за завтраком, и по пути на работу, и по возвращении домой. Он живет музыкой и растворяется в ней, находя таким образом свое место в жизни. И нам того же желает. Поменьше триллеров, об одном из которых поется в этой песне, и побольше романтических комедий, ну или просто истории со счастливым концом. 17:18 в Москве. Через несколько минут на Ретро FM лучшие музыкальные хиты Юры Шатунова и Джо Кокера. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
14: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
15: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Не упускайте шанс любить и быть любимыми, ведь это так прекрасно. Считают участники дуэта Modern Talking, чья самая известная песня добавляет романтики этому музыкальному вечеру на Retro FM. И хотя поспорить мы любим с Томасом Андерсом и Дитером Болином, все же трудно не согласиться. 17:34, время московское. Кто согласен послушать через несколько минут на Retro FM Мадонны и Уитни Хьюстон, поднимите руки. Принимается единогласно.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Глушко, на проспекте Емашева от Чистопольской до Адаратского и на улице Мира от Парковой до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
2: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
0: 16+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Но поскольку рабочий четверг официально для многих еще не закончен, чересчур веселиться и хотеть того, чего хочет героиня этой песни Мадонны, на мой взгляд, пока рановато. То ли дело, когда закончится трудовой день, когда вечерком можно немного расслабиться в веселой компании или же в гордом одиночестве, кому как больше нравится. Но, уверен, многие позвали бы в гости кого-нибудь из друзей, как делает это Максим Ковалевский, ведущий шоу «Дорогие гости», который каждое воскресенье в 13:00 встречает на Ретро-ФМ знаменитости и задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, наши слушатели, на сайт retrofm.ru. Если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму денег. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Не пропустите, скучно не будет.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Приводите друзей и близких.

0: фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 6 вечера в Москве. Два супер-трио. Иванушки Интернешнл и Рики Повери ждут нас впереди на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В 19 регионах России снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть больше 11%. Такой результат получили благодаря соглашениям между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. ФАС отмечает, что снижение зафиксировано во всех регионах, которые предоставили данные. В Татарстане увеличили единовременную выплату семьям, в которых одновременно родились три и более ребенка. Теперь она составляет 100 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Изменится и размер ежемесячной поддержки. Семьи будут получать сумму, равную прожиточному минимуму на ребенка в Татарстане. Сейчас она составляет 15 615 рублей. Ранее выплата составляла 1 тысячу рублей на каждого ребенка. Новый порядок распространяется на семьи, в которых три и более ребенка родились одновременно, начиная с 1 января 2026 года, пишет Татцентр. 11 сентября в Казани в сквере на улице Академика Кирпичникова, 10, состоится открытый шахматный турнир «Битва умов». Любители интеллектуальных состязаний приглашают проверить свои навыки игры в шахматы. Участникам предлагают два формата – классические партии и блиц-турнир. Для зрителей организуют зоны отдыха. Здесь по завершении поединка все желающие смогут обсудить партии и самые интересные ходы. Начало турнира в 16 часов, сообщает портал мэрии Казани. 12 сентября в Казанском парке Илмай с 12 до 15 часов пройдет завершающая в этом сезоне детская барахолка. Участники смогут сами оформить прилавки, установить цены на товары и придумывать акции. Чтобы занять место для продажи или обмена вещей, необходимо зарегистрироваться. Жители и гостей города приглашают поддержать юных продавцов и купить памятный сувенир, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые мужчины, женщины – это яд, но в небольших количествах лекарства. Милые дамы, разумеется, с этим готовы поспорить и готовы очень много шутить в ответ. А как весело и задорно шутят вернувшиеся из отпуска, из летнего отпуска, ваши любимые утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Это надо слышать. Каждый будний день с 7 до 11 в нашем утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ новые игры с крутыми призами. Ежедневная тема для обсуждения. Актуальные новости, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для поднятия утреннего настроения. Не забудьте включить Ретро-ФМ завтра в 7 часов. Ну а сейчас в столице 18:21.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова, 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
13: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2». ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
16: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Со времен появления человечества столько уже было написано истории любви, что, кажется, нового ничего не может случиться. Но каждый человек пишет историю своей любви с чистого листа, и эти истории не повторяются, особенно те, что положены на стихи и музыку, если нет плагиата, естественно. Или как это сопровождается зажигательным соло на саксофоне, рассказанное только что на Ретро-ФМ героиней этой песни Александры Стан. 18:34, время московское. Далее на Ретро-ФМ будет еще много музыкальных историй, хороших и разных. Я Олег Орлов, желаю вам, друзья, нескучного вечера.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа Битлз? Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
4: Пробки на дорогах.
5: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Глушко, на проспекте Ямашева от Чистопольской до Адаратского и на улице Мира от Парковой до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Есть среди нас те, кому все равно, кто чего когда-то сказал, что сделал и чем все в итоге закончилось. Потому как привыкли все испытывать на себе. Вот для таких людей, в частности, были придуманы грабли. Наступать на них неприятная процедура, зато нужная. Так можно набраться опыта через синяки и шишки. И такой вот тернистой бывает дорога к счастью. Не знаю, будет ли она таковой для героини этой песни, но удачи мы ей, конечно же, пожелаем. Группа «Лябуш» на «Ретро-ФМ». Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера. Нескучного вечера. 18:49 в Москве.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
21: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
22: А что с оплатой?
21: До 75% после загрузки.
23: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
24: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Albano и Ramina Power, веселые ребята. И это только начало. Начало нового музыкального часа на Retro FM. 7 вечера в Москве. Retro FM. Игроклуб продолжает знакомить нас с новостями. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Россия довела до китайской стороны информацию об итогах поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Было отмечено, что с китайскими коллегами существует постоянный диалог по всем наиболее важным вопросам. Напомню, что в Кремле 5 сентября прошла встреча Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером, длившаяся около 3 часов. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев, где переговоры проходили в несколько этапов с участием представителей Великобритании, Франции и ФРГ. В Минздраве предостерегли от самоназначения антибиотиков. Критически важно не назначать их самостоятельно, так как при неправильном применении врачам тяжелее принять решение о лечении пациента. Ежегодно в мире около 49 миллионов человек страдает от сепсиса, и как минимум 10% случаев связаны с высокорезистентным к антибиотикам возбудителем. Было отмечено, что только 52% населения России слышали о проблеме антимикробной резистентности и что назначение антибиотика является эксклюзивной прерогативой врача. Система инженерного образования в России станет более прикладной и связанной с конкретными технологическими вызовами. В Миноборнауке отметили, что сегодня недостаточно готовить выпускника для какой-нибудь отрасли. Необходимо готовить инженера для конкретных проектов в тесном партнерстве с бизнесом. Сейчас в России работает 50 передовых инженерных школ, их индустриальными партнерами выступают более 350 компаний. В следующем году планируется провести новый конкурс для распространения этого опыта. Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения предложила ограничить продажу наушников с максимальной громкостью выше 85 дБ. Также предложено ввести обязательную маркировку устройств с указанием безопасного уровня звука. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,5 миллиарда человек в мире сталкиваются с потерей слуха, а в России около 30% граждан в возрасте от 18 до 25 уже имеют проблемы со слухом. Авторы инициативы считают, что ограничение громкости и информирование пользователей о рисках снизит вероятность повреждения слуха и уменьшит нагрузку на систему здравоохранения. И Россия на перспективной лунной базе планирует выращивать пшеницу и помидоры. Об этом рассказали в Институте медико-биологических проблем РАН. Помидоры являются одним из 4 объектов, которые планируется выращивать на космических объектах типа лунной базы, наряду с пшеницей, сладким перцем и зелеными культурами. Выращивание растений в условиях космоса требует выведения подходящих сортов. С научной точки зрения Луну можно рассматривать как 7-й континент Земли. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 35 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: всех, кто уже устал от работы. Призываю еще немного потерпеть. Совсем чуть-чуть осталось до выходных. А вечером в четверг всегда приятно осознавать, как хорошо, что пятница завтра, а не послезавтра, как было еще вчера. А прямо сейчас нас на Red FM приятно расслабляют Дзукеро и Пол Янг. Далее послушаем дуэт Игоря Николаева с Наташей Королевой и группу «Атаван» в Москве 19.19. Меня зовут Олег Орлов. Приятного музыкального вечера всем!
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Хочется сказать, ну ёк, Макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен, красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от частного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Легко нам на сердце от песни веселой и от мыслей хороших, которые она вызывает. За это спасибо группе Gypsy Kings. На достигнутом не останавливаемся, друзья. И не забываем, что в программе «Ю» на Retro FM можно услышать много интересных историй, историй песен и любимых артистов каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и дал даже малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» в субботу на Retro FM с часу до двух дня. Кстати, очередной выпуск будет посвящен Джо Кокеру. Не пропустите!
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
9: Категория 16+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
13: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.
14: RetroFM.

0: Если единственным морем, которое вы видели минувшим летом, было море работы, ничего страшного, даже наоборот, хорошая работа – это здорово. Как здорово и то, что Retro FM может помочь вам услышать кое-что о море или даже об океане. Во многих песнях о них очень хорошо отзываются. С приветом из далекого курортного местечка под названием Акапулько, что на Тихоокеанском побережье Мексики. Группа «Рики Повери» на Retro FM. В Москве 19:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Retro FM.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Игорь Саруханов и Сиси Кетч на Ретро-ФМ уже спешат пожелать нам приятного вечера. 20.00, точное московское. Информационные итоги сегодняшнего четверга подведет Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Денис Мантуров призвал министерство и власти регионов максимально содействовать построению объектовой защиты топливно-энергетического комплекса и восстановлению пострадавших НТЗ. Было подчеркнуто, что от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависит транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и экономика в целом. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отраслей экономики обсудила устойчивое функционирование рынка топлива, включая защиту объектов ТЭК. Отопительный сезон 26-27 годов стартовал в ряде северных районов России от Мурманской области до Чукотки. В Мурманской области отопление первыми получили жители Кольского округа 4 сентября. С 8 сентября тепло запущено в большинстве городов, включая Мурманск, где запасы мазута и угля превышают нормативы. В Архангельской области отопительный период начат в 4 муниципалитетах, а в Карелии с 14 сентября отопление стартует в северных районах и социальных объектах Петрозаводска. На Ямале отопление в соцобъектах началось с 1 сентября, в жилых домах с 7-го, завоз топлива выполнен на 100%. Минобрнауки сообщило, что все выпускники этого года, набравшие на ЕГЭ 300 и более баллов, учатся в университетах на бюджетных местах или за счет средств образовательной организации. В текущем году 70 абитуриентов набрали 300 и более баллов, из них 69 были зачислены, из них 65 на бюджетные места, четверо на платные со 100% скидкой, и только один выпускник не подавал документы. По завершении приемной комиссии министерство проанализирует ситуацию с поступлением без вступительных испытаний и при необходимости рассмотрит изменения в нормативные акты. Депутаты Госдумы предложили создать единый сервис подачи заявлений на кредитные каникулы во все банки. Сервис позволит заемщику выбрать кредитный договор и кредитора, сформировать требования, приложить документы и автоматически передать материалы кредитору с подтверждением даты и времени отправки. Авторы считают, что единый сервис упростит процесс, снизит риск споров и создаст прозрачную историю прохождения заявления. И АвтоВАЗ зарегистрировал фразу, ставшую мемом «можно, а зачем?» как товарный знак. Об этом свидетельствуют данные Роспатента. Заявка одобрена была вчера, исключительное право действует до 17 февраля 2036 года. Под этим брендом компания сможет производить автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию и заниматься рекламой и производством кинофильмов и развлекательных шоу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 35 копеек. Евро будет торговаться на отметке 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Кто-то любит смотреть на ночное небо, высматривая падающую звезду, чтобы загадать желание. А кто-то знает, что будет впереди, потому что верит народным приметам. Одна из них, связанная с 10 сентября, гласит: если в этот день стоит теплая погода, осень будет мягкой и долгой. Проверим, друзья. Не знаю, как у вас за окном, а в Москве даже сейчас, 18 минут 9 вечера, больше 20 градусов тепла. Не знаю, как вы, я такую осень люблю. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем музыкального вечера. Впереди в нашем эфире Бритни Спирс, группа «Браво» с Жанной Агузаровой и Майкл Джексон.

0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3 этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Давненько в нашем эфире не гостила Бритни Спирс. Ну, как говорится, спасибо, что зашла. Спасибо в том числе и нашей музыкальной редакции, что трудится даже в эти минуты, не покладая рук. А в воскресенье понаблюдаем за работой творческого коллектива шоу «Игры «Дорогие гости», вернувшегося в эфир после летних каникул. Как и всегда, каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский будет встречать знаменитостей, задавать им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, а такое бывает сплошь и рядом, то вы можете заработать неплохую денежную сумму. В ближайшее воскресенье в шоу «Игру «Дорогие гости» придет актер, певец, телеведущий и шоумен Вячеслав Макаров. Не пропустите, скучно не будет. А ваши вопросы мы продолжаем принимать на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Удивительно, как много на свете людей, которых ничем не удивишь. А ведь есть чему удивляться. Надо только пошире открыть глаза и посмотреть по сторонам. Героиня этой песни дуэта «Якида» подтвердит. Ее, кстати, впечатлил танец. И у вас, друзья, будет шанс удивить кого-то своим танцем. Ведь через несколько минут в нашем эфире стартует вечеринка «Ретро-ФМ». Без 11.09 в Москве до полуночи включительно будем отдыхать под самые популярные хиты дискотек последних десятилетий в уникальном миксе. Зовите своих друзей, соседей, родственников, делайте радиоприемники громче и танцуйте на здоровье. За этим процессом будет внимательно следить мой коллега Руслан Романов, ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Нескучного вечера вам, друзья.
1: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
5: Категория 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: Ну и как поется в знаменитом треке французского диджея и продюсера Боба Синклера, «Мир, держись!» Началась вечеринка Ретро-ФМ, а значит, что с этого момента, или даже с 21.00, правильнее будет сказать, и до самой полуночи в нашем эфире звучит лучшая дискотечная музыка нескольких десятилетий. Уникальный супермикс набирает обороты постепенно. Разминаемся, разогреваемся. Любимые танцевальные хиты все здесь у нас, так что ничего не пропустите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз»? Подробности в эту субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: что не имя, то легенда, что не песня, то шедевр. На вечеринке Ретро-ФМ, и уж тем более, эта композиция британского исполнителя Тома Джонса, ставшая, как принято говорить, золотой в его карьере. Но, правда, есть там еще бриллиантовая секс-бомб и так далее. Если вкратце, то вот такой будет список. 21.33. Время точное столичное. Уникальный микс в эфире. Напоминаю, меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет и жарких танцев с нами до самой полуночи.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

буги, вуги и так далее. Вообще-то любой тип и формат танцевальных движений и фигур будет уместен, друзья, если вы танцуете под лучшую дискотечную музыку нескольких поколений. А именно такая звучит на нашей традиционной вечеринке Retro FM. С 21 часа и до полуночи вещаем для вас уникальный супермикс в режиме нон-стоп с самой энергичной музыкой вам обеспечен. Так что делайте громче. 21.50, время московское.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Вот такая музыкальная загадка или даже ребус от итальянского диджея Джиджи Д'Агостино. А именно так называется его трек «The Riddle». Не требует ни решения, ни ответа, только лишь, пожалуй, реакцию благодарного слушателя. Ну и, вероятно, бурные овации, которые этот исполнитель наверняка испытывал неоднократно. 22:19 в Москве.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается мум?
7: Мум – мягкий уголок мечты.
6: Мум – место уюта и мебели.
7: Мум – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Любимой музыки много не бывает.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
15: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 12+.
15: Ретро-ФМ.

0: нет нужды быть музыкальным критиком или суперспециалистом, чтобы оценить все прелести творчества Леонида Агутина. И миллионы поклонников давно уже сделали это, выбрав его творчество своим сердцем. 22:34 в Москве. Это вечеринка Retro FM.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
7: Радио-хаб. 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Богатый не только музыкальный, но еще и танцевальный бэкграунд у прекрасной Натальи Ветлицкой, что вполне логично, ведь где музыка, там и танцы, ну и наоборот. Вот так вот, объединив в себе разнообразные таланты и неземную красоту, артистка, в общем-то, легко играючи и покорила миллионную аудиторию. 22.50 в Москве, мы продолжаем.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Да, Silent Circle про ночные прикосновения. Ну а мы тем временем, друзья, погружаемся в ночь, которая все ближе вот и к столичному региону. Погружение наше происходит под лучшую танцевальную музыку, если кто-то не заметил. Так что процесс этот максимально приятный и позитивный. До полуночи в эфире вечеринка Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, задержусь даже подольше на пару часиков. И вам советую. 23:20, время точное московское.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 15+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Музыкальные признания, самые откровенные, трогательные, душещипательные – это и есть наиболее распространенная тематика, в том числе и среди лучших танцевальных хитов, что подтверждает и дуэт Pet Shop Boys вот этим знаменитым треком. «Думаю только о тебе, только ты в моих мыслях». Так переводится название этой композиции. 23.34, время точное столичное, вечеринка Ретро FM в эфире.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

продолжении нашего дэнс-марафона супер танцевальный трек от яркого женского трио под названием «Беллини» на «Самба де Жанейро». Невзирая на название, звучало, надо полагать, не только в Рио-де-Жанейро, но и, пожалуй, на любой, если не сказать, на каждой танцевальной площадке каждого города мира. Масштабы успеха и правда впечатляющие. Итак, друзья, вот в таком ритме выходим на финишную прямую. 10 с небольшим минут до окончания вечеринки Ретро-ФМ. Ну а следом вместе дружно встречаем пятницу. По-моему, это прекрасно.

Вот даже у группы Bonnie M, казалось бы, у королей диско есть и, в отличие от основного их зажигательного репертуара, треки более спокойные и умиротворяющие, что, кстати говоря, необходимо многим, особенно в ночное время суток. Ну а в Москве уже 0:20, я Руслан Романов, приветствую всех, кому не спится. Давайте будем двигаться далее вместе под лучшую музыку нескольких поколений. Скоро в нашем эфире Bonnie Tyler и группа Bravo с Валерием Сюткиным. Всем пламенный привет и хорошего настроения.

0: Вот, а начиналось все вроде бы куда позитивнее. Впрочем, это лишь художественное решение автора. Интерпретировать мы можем все по-своему. Ну, например, так, чтобы птица удачи никуда вовсе не улетала. Если вам так хочется, то так тому и быть. 0:35 в Москве. Далее группа Joy на Retro-FM.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

А вот все те, кому не до сна в эти часы и минуты, вас я призываю возвращаться в наш эфир снова и снова. Я в вас верю, друзья, и надеюсь, что наступившую пятницу, равно как и предстоящий уикенд и так далее, мы проведем вместе с огромным удовольствием под лучшую музыку на Ретро-ФМ. 0 часов 48 минут в Москве. Группа «Мираж» только что для вас. Впереди «Бананрама» и «Эрик Кармен».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Компанию всем, кто настроен на лучшую музыку нескольких десятилетий, готова составить Сиси Кетч в тот или иной момент времени, но то, что голос этот мы регулярно слышим на Retro FM, это неоспоримый факт. Конечно же, еще раз поздравляю всех с наступившей пятницей. Пусть финал рабочей недели окажется быстрым и беспрепятственным, легким, позитивным во всех отношениях. 01.21. Время московское. Я Руслан Романов. Пламенный всем привет. Скоро песни из фильма «Бриллиантовая рука» и команда No Doubt со своим знаменитым хитом у нас через несколько минут.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Как поет Кайли Минок, The Locomotion, или же движение вперед, скажем так, осуществляем под любимую музыку нескольких десятилетий, которая дарит и незабываемые эмоции и улучшает настроение. 01.36 в столице. Приветствую всех. Дальше Смоки и Зодиак на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

Вот и я, откровенно говоря, не знаю, кто и куда направляется в данный момент времени, но то, что столица не спит никогда, это давно известный факт. А вот местами в стране уже даже встречают или встретили утро пятницы, ну а значит, и к выходным приступят раньше нашего. Но в итоге, так или иначе, все, конечно же, наверстают. Итоговый день трудовой недели встречаем под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Далее Грейс Джонс и Владимир Высоцкий. Правда, вот в этот момент я, Руслан Романов, вынужден попрощаться. Смена моя завершается. Передаю слово Илье Глебову. Встречайте его ровно в 2:00.

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за.

грустно, мама, грустно. Бывает такое, налетит эта самая грусть, и совершенно непонятно, что с ней делать, как от нее отмахиваться. Будем отмахиваться под музыку Ретро FM коллективно. Фэр Дэвид, Валерий Сюткин через пару минут у нас. 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Прекрасный фильм с музыкой, танцами и смешными ситуациями. Ах, водевиль, водевиль. Водевиль. Премьера фильма, кстати, состоялась по телевизору в самом начале января 1980 года. Ну, то есть, к примеру, вот эта песня звучит, и снег кружится, летает и тает за окном. Представили. Дальше на Ретро ФМ Валерий Леонтьев, Depeche Mode и доктор Албан. Буквально через 3 минуты. 2:35 в Москве.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

плечи, делали вид, что полетели к началу, в начало нового дня под музыку Red FM, естественно, Адриана Челентано, The Beatles, через 4 минуты.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.